сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах любить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Истомоящий рыцарь ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах, и не прихватывает горло от любви, и нервы больше не в натяжку.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И ни событий, ни людей не тороплю. Мой лук валяется со сгнившей тетивой. Все стрелы сломаны,

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят. На них наложат.

0: во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

Радио Рокс. 88.6 FM. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Правительство будет собираться на заседание чаще. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В дальнейшем правительство будет собираться два раза в неделю, проводя также тематические заседания, сообщил после заседания коалиционных партий премьер-министр Андрис Кулбергс. Он напомнил, что заседания правительства обычно проходят по вторникам, однако партнеры договорились, что теперь они будут проводиться и по пятницам. Как заявил Кулбергс, у правительства осталось ограниченное время для работы – 88 рабочих дней, в течение которых нужно организовать до 17 заседаний кабинета министров. Одновременно необходимо обеспечить также совещания по сокращению бюрократии, работу комитетов и технические заседания. Он сообщил, что на первом заседании коалиционных партий обсуждались принципы сотрудничества, чтобы обеспечить ясную повестку дня. Кулбергс отметил, что в повестке дня заседаний кабинета министров нередко попадают сравнительно незначительные вопросы, рассмотрение которых занимает много времени, однако в краткосрочной перспективе отказаться от такой практики невозможно, так как это определяется нормативным регулированием. Чтобы обеспечить продвижение важных вопросов, достигнута договоренность об организации дополнительных заседаний в течение недели. На них планируется рассматривать вопросы стратегического значения, в том числе касающиеся госбюджета, обороны и других приоритетных направлений. Особое внимание будет уделяться регулярному мониторингу экономических показателей. Как указал Кулбергс, впредь правительство будет получать информацию о финансовой ситуации в стране не раз в год, а ежемесячно, используя данные службы госдоходов и государственной казны. Также будут регулярно анализироваться данные Центрального статистического управления и решения Банка Латвии о процентных ставках в контексте макроэкономических прогнозов. На совещании коалиционных партий также принято решение провести 27 июня выездное заседание правительства в Латгале. На заседании будут анализироваться только актуальные для региона вопросы, включая безопасность, развитие экономики и местные проблемы. Кулберг сообщил, что в ближайшее время каждый министр должен подать по 3 приоритета, что в общей сложности составит 42 задачи. Эти предложения будут рассмотрены на отдельном заседании, где будут оцениваться возможности их реализации, механизмы выполнения и критерии измерения результатов.
2: Про проверки.
1: Сегодня с 10 часов до 10 часов 10 минут по всей стране пройдет проверка сирен тревоги. Сигнал в течение 3 минут будет звучать волнообразно. Сирена будет работать 5 секунд, затем последует пауза, после чего снова прозвучит 5-секундный сигнал, и так будет повторяться до окончания проверки. Помимо включения сирен, будет использована и технология сотового оповещения. Жителям не следует беспокоиться и предпринимать какие-либо действия, поскольку это плановая проверка сирен тревоги.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиагрупп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
0: Партнер шоу «Шизгара» – Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
4: Все понятно, логично. Включил, если «Шизгара» звучит, значит, день рабочий. Можно самому подниматься и делать что-нибудь хорошее.
5: И самое главное, что этот день нормальный будет, потому что включил на нормальной частоте 88.6. Доброе утро.
4: Смотрите, у нас календарик можно даже не замечать. Напомним, если что. Ну и точное время, подстрахуем. 7, кстати, уже 5 минут.
5: Одеваемся, поехали. Поехали.

0: слова иногда слушаете. Вот это не беда, что я иду туда и не озираюсь робко. Это же про всех, про нас.
1: Представляешь, вообще не беда, я иду туда, рифмы да, и сразу там какие-то еда, я не забыл, где лежит еда.
0: Да, самое главное, иду и не озираюсь робко. То есть все у меня нормально, я встал с правильной ноги, и в общем мне моя работа нравится. Ну, если нет, то я, по крайней мере, себя могу в этом убедить.
1: И все равно на нее пойду. Привет, если что, мы уже на своем рабочем месте. Это Радио Рокс, это Шизгара, меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов. Сегодня у нас 2 июня, вторник.
1: И давайте покажем, какие у нас еще впереди такие есть важные мероприятия в июне месяце, которые не должны пройти мимо каждого из нас. Через 9 дней стартует чемпионат мира по футболу, и, как всегда, у нас будут обзоры, посвященные именно этому событию. Да, несколько далековато будут за океаном играть, но через призму того, что мы обработаем все самое интересное, там, отсмотрим, друзей заставим, профессиональных прокомментировать все это дело. И вы всегда первыми об этом узнаете. Ну, если не первыми, в всяком случае, красочно потом утро с этим встретите.
0: А они будут начинать пораньше из-за того, что они играют за океаном?
1: А там есть разные матчи, которые вот, ну, ты же сам понимаешь.
0: То есть явно не все вечера по восточноевропейскому времени. Судя по всему, это будет где-нибудь в обед начинаться, ну, в лучшем случае.
1: Это да, потому что, представляешь, если в 7 вечера по... Хотя некоторые будут, в группах точно будут играть. Я специально посмотрел. Там, когда будет еще вот на стадии групповых турниров, там кое-что в приличное время будет выходить.
0: Все вечера 12 дня по Нью-Йорку.
1: То есть, да, вообще, а что, да. Why not? Хуже когда наоборот. Ну и еще Лигу отмечаем по-любому. Это 22 дня. И здравствуй, погодные условия для праздника Лигу будут непонятными. Уже подкорректируем по ходу событий. Давайте лучше на лунный календарь переключаться будем, потому что Луна у нас присутствует постоянно. Даже если ее не видно, мы ее ощущаем.
0: Мы оптимисты, поэтому мы считаем, что 17-й лунный день дает хорошую основу для начинания новых и важных дел. А правда, Альберт Великий почему-то утверждает очень робко и, мне кажется, как бы забегая наперед, перестраховываясь, что лучше в этот день ничего не предпринимать, но это вы уж сами решаете. Один говорит, значит, что это основа для новых начинаний, а другой говорит, что ничего не надо предпринимать. Мы решаем, что, в принципе, основа для начинания, это не значит, что надо предпринимать прямо вот сейчас. Может быть, сегодня надо как раз эту основу еще раз продумать.
1: Ну, баварский человек, знаешь, у них там в горах этот сезон закончился, вот горнолыжный, он говорит, ну, давайте ничего не будем предпринимать.
0: По пивку.
1: Да по пивку и сани начнем готовить там к зиме. Я же великий саночник.
0: Значит, этот день благоприятен для супружеских отношений и парных контактов. А наиболее яркий аспект этого дня – любовь. Но не следует терять голову и осторожность. Ну, хотя, то есть, хотя следовало бы, если это настоящая любовь.
1: То есть, если какая-то ролевая игра, то сегодня с осторожностью каску одеть, например.
0: Да, и еще в этот день хорошо заключать браки, разумеется, которые будут долгое время удерживаться на любви. Вот вчерашние браки должны были удерживаться на гармонии, а эти браки на любви. Это означает, что это разные вещи, любовь и гармония. То есть гармония не обязательно означает любовь, а любовь, в принципе, не означает гармонию.
1: А любовь — это не всегда на гармошке играешь в этот момент. Там можешь сыграть, допустим, на чем-то...
0: На балалайке.
1: На балалайке или духовом инструменте каком-нибудь.
0: Дуть.
1: Слушайте, давайте мы сейчас такую авиационную нотку возьмем. Шизгара выходит при поддержке Baltic Business Aviation Center. То есть ББАЦ организует частные перелеты без ожиданий, без пересадок, без ограничений, которые иногда случаются у регулярных рейсов.
0: ББАЦ — это частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии, ну и другим направлениям по всему миру. И в компании подберут оптимальный формат перелета под задачи клиента. Это могут быть бизнес-джеты для деловых поездок, это может быть организация рейсов для корпоративных и спортивных команд, ну и срочные вылеты и индивидуальные маршруты, а также перелеты для отдыха и семейных путешествий.
1: Понятно, по-английски звучит Baltic Business Aviation Center, но мы так выдаем именно так, ББАЦ, для того, чтобы удобно зайти в интернете. Там всего 8 букв. bbac.aero. Ну и номер телефона 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» Baltic Business Aviation Center.

0: Привет всем тем, кто включил свой радиоприемник, который никуда не перестраивается. 88,6. Адекватные люди слушают с утра пораньше Шизгару. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. С днем радио вас.
0: Да, в очередной раз.
1: Да, мы потом расскажем, а сейчас как бы у нас есть другие поводы помимо этого.
0: Давайте всем тем, кто сейчас думает, это съесть, не это съесть, я это не буду, я это не хочу. Слушайте, давайте вашу биполярочку сейчас через призму посещения кухни настроим на Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. Что стоит за вот пищевым поведением? Как вы, значит, как ты себя ведешь за столом? А, значит, ножик держим в этой руке, вилку в этой... Нет, это не то самое поведение. С ножа не кушаем. Это тоже не это поведение. Потому что... Хотя, с другой стороны, знаешь, когда бардак начинается с чего? С детства? Как привык себя вести за столом? Потом через, там, по прошествии лет тоже проявляешься?
1: Проявляется, да. Знаешь, в английском языке есть такой термин behave.
0: Yes. Ну,
1: то есть, как бы, веди себя нормально. То есть, как бы, просто веди себя. Означает веди себя нормально. Поэтому, когда ты не ведешь себя, это и есть расстройство. Это что значит? Это значит, что все правила, которые тебе, начиная с полутора лет, когда ты стал есть сам, пытались заложить, они исчезают, и ты начинаешь, во-первых, смешивать, что попало, а во-вторых, тяготеть к чему-то, что можно есть только в количестве 1 кубический сантиметр на массу тела и не больше, а в-третьих, делать это как попало, то есть есть руками то, что положено есть вилкой с ножом, намазывать то, что надо, выпивать.
0: Или, может быть, то, что намазывается, просто берешь ложкой из пачки, начинаешь есть, говоришь, подожди, это купили на всех намазывать, что это происходит. Но нет, мы-то прекрасно понимаем, что вот расстройство пищевого поведения, это когда человек, ну, доводит до себя.
1: Скучище. Вот, скучище. Вот, я имею в виду булимия или анорексия, это скучище. Гораздо интереснее, когда человек делает то же самое, но ест это, например, обязательно разувшись. Это же тоже расстройство.
0: На 50% я снимаю правый башмак. У меня, кстати, была когда-то такая форма демонстрации того, что я счастлив. Ну, после перепития.
1: Форма этого пищевого поведения.
0: Я снимал один носок, это значит, так все, как бы там. I'm happy. Не, ну, а серьезно.
1: У меня был знакомый, который, например, не пил ни чая, ни кофе, у него был такой. Ну, как бы вот, а я такой особенный, да? А тебе что, чай или кофе? Нет, мне водички, пожалуйста.
0: Выпендрёшь такой.
1: Выпендрёшь, да. И он же был немножко похож на тебя в этом плане расстройства пищевого поведения. Он куда бы ни приходил, снимал всегда обувь на 100%.
0: Напрочь.
1: То есть и ботинки, и носки. И если ты приходишь куда-то на вечеринку, видишь, что стоят ботинки с носками, понимаешь, Валера уже
0: Валера.
1: Здесь.
0: Валера! Слушайте, ну, а все-таки серьезно про этот общий недуг расстройства пищевого поведения. Многие звезды страдали в разные периоды жизни, потому что, как Алексей сказал, и анорексия, и булимия, и это не дульче мелодия, в общем, при которых человек отказывает себе в приеме пищи. Там, я водички попью, как бы,

0: на которые приятно посмотреть. Быстренько на первый план, а там сейчас-то пу-пу-пу-пу-пу. Такой вот, когда фильм «Спящие псы» я посмотрел там полтора года назад, и он там такой уже, ну, чувствуется, да, с праздником можно поздравить его сегодня, и не только его. Что-нибудь быстро успеем сказать еще?
1: Успеем, разумеется, сказать, что сегодня день лысых мужчин.
0: Вот.
1: А если это день лысых мужчин с расстройством пищевого поведения, то это какой-то двойной праздник. Они не обязательно связаны между собой. Лысых мужчин существует огромное количество в мире, гораздо больше, чем людей с расстройством пищевого поведения. И поэтому считается, что это нормально.
0: Есть и, естественно, лысые люди, которые, ну, так получилось, что вот природа распорядилась, все, ты теперь красавчик, ходишь вот.
1: Да, больше не растут, и все.
0: А есть такие, которые, слушай,
1: А есть, которые им завидуют.
0: Завидуют, и тут начинают там. Мало того, что они начинают бороду носить, которая им не идет, потому что, ну, не идет, вот, ну, как бы все. А, ну, я же даже солиднее становлюсь, или брутальнее, скажем так. Только еще вот это вот лысинка здесь. Так. Нет, в общем, давайте, а то народ говорит, мы не то, что ржать будем над лысыми, мы категория друзей, которые вот с такой красивой лысой головой, она сейчас начинает перевешивать. Их становится все больше и больше.
1: И мы все больше и больше им завидуем.
0: Да, вы уже там, чуваки,
1: ждите. Вам уже не надо вот этого все там записаться к парикмахеру, посмотреть, как выглядишь, потому что всегда есть стабильность. Смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что форма черепа от дня ко дню не меняется, и здорово, значит, можно вообще туда не смотреть.
0: Слушайте, какая бы ни была у вас форма черепа, уверен, то, что серые вы вещество у вас работает так, как нужно, потому что вы же включили Радио Рокс. Значит, вы кто? Молодец. В Риге 7:21 минута.
2: Жизгара. Твое лучшее утро.

0: без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок, перелеты для семейных путешествий или спортивных команд, срочные вылеты и индивидуальные маршруты, большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – «Болтик Бизнес Aviation Center».
1: 7 часов 30 минут. При такой поддержке давайте вспомним о событиях, очень знаковых для всего человечества. Что ж такого происходило 2 июня в разных странах, в разных веках, по сути дела? О чем мы вспоминаем до сих пор?
2: Ну, во-первых, у большинства начались отпуска и каникулы. И это случалось каждый год на протяжении последних 2000 лет уж точно. А до этого они, в принципе, работали совершенно по другому графику.
1: А помните, как, опять-таки, цитирую классику, а классика это Простоквашино, и помнишь, когда Печкина спросили, не, он сам сказал, я почему раньше такой был, потому что раньше у меня велосипеда не было. Тут, по сути дела, тоже отпуск дали, человек подобрел, думает, надо же не только себе, надо и другим что-то хорошее сделать.
2: А в 1537 году, 2 июня, папа римский Павел III специальной буллой признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.
1: Ну, может быть, велосипед все-таки подарили.
2: Ну, ты знаешь, на самом деле, от того, что папа запретил превращать индейцев в рабов, особо-то ничего не изменилось, потому что люди с оружием белые, приехавшие на, соответственно, американский континент, по-прежнему делали индейцев рабами, и это длилось еще, получается, сколько? 400 лет.
1: Потому что, знаешь, там было удобно. Нет, говорит, а если что, я, говорит, я не к папе отношусь, у меня другой конфессион. Мы из тех, кто там, боженька на небе, песенки поет там. Простите, не богохульство, просто в некоторых религиях именно так проявляют себя во время воскресных мест, например, там, аллилуйя. 1851 год, опять-таки, вот в Штатах останемся, зависнем, там, man or woman? Man. Окей, man. Штат под названием man. Кстати, опять-таки, вот сейчас дошло.
2: Ну?
1: А почему нет штата woman? Ну вот, ну ёлы-палы, ну.
2: Ты понимаешь, дело в том, что штат man, он не совсем man, как мужик. Он, там еще буквочка и одна запрятана, которую мы теряем.
1: А если я неграмотный? Вот,
2: а вот это main.
1: Main, окей, окей.
2: Кстати, main ввели сухой закон.
1: Сухой закон. Представляете, вроде как звучит штат мужской, и взяли сухой закон ввели. Понятно кто? Все мужики, потому что прекрасно понимают, что вот моя шея, и она мной руководит. Она сказала мне, что нужно посушиться.
2: Обратите внимание, 1851 год, середина 19 века, а люди думали, что уже, кроме как законодательно, эту страсть не запретить. Поэтому могли себе позволить, значит, вводить такие законы. 2 июня 1857 Джеймс Гибс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку. Опять же, если говорить man-woman, то многие дамы поймут это гораздо лучше, чем мужики, что это значит однониточная стежковая машинка. И вообще, что значит швейная машинка, когда можно не руками вот это вот зашивать, штопать и так далее, а взять машину и быстро, профессионально все это как-то сшить.
1: Ну, или подшить, там, чтобы не оттопыривался. Слушай, ну а с фамилией-то повезло изобретателю одиночной стежковой швейной машины.
2: Что, он гипс?
1: Ну, прямо...
2: Как парень из Биджис?
1: Прямо из Биджис. Осталось только...
2: Да.
1: 1897 год, еженедельник «Нью-Йорк Джурнал» опровергает слухи о смерти Марка Твена. Цитата из его телеграммы из Лондона. «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены». Ну, красиво же, а?
2: Да, этот день, когда появилась эта шутка. В 1924 году в США подписан акт о гражданстве индейцев, предоставивший гражданство всем коренным американцам. То есть, вот смотрите, Папа Римский, 1537 год, да, и только в 1924 году вспомнили, что они тоже существуют, и дали им гражданство.
1: Ну, слушай, это перекликается с событиями недельной давности, когда французский парламент наконец-то принял вот этот закон, который наконец-то отменял то же самое рабство, по сути дела, на всех подконтрольных когда-то французской республике, и тогда еще не республике, это же еще до республиканских всяких дел французских, до революции,
2: да.
1: Когда там во всех протекторатах можно было делать что угодно с аборигенами.
2: 2 июля 1946 года в Италии состоялся общенациональный референдум о будущем государственном устройстве, в котором приняло участие почти все население страны с жестами и, разумеется, обильными обсуждениями. Ну и более половины проголосовало за республику. Так что в Италии сегодня день республики.
1: День большой семьи. И опять-таки вспоминаешь фильм «Крестный отец». Семья. это превыше всего. Я, как старый монархист, быстренько вспоминаю о важнейшем событии.
2: Да, при этом этот человек радуется тому, что в Италии, значит, провозгласили республику.
1: А я не радовался.
2: И тут же говорит, я, как старый монархист, расскажу вам про свое монархическое.
1: Ну, про United Kingdom, да. Я матушку Елизавету Вторую. Ой, фильм «Корона» — это же лучшее вообще, что создано из такого исторического сериала. 1953 год, коронация королевы Елизаветы II, впервые транслировалась по телевидению. Сами понимаете, девушка на тот момент совершенно не собиралась вообще как-то вот впрягаться в управление империей. Так получилось, что дядя, который унаследовал от папы вот трон, сказал: слушайте, а мне вот там дама есть, все, что с ней связано, все, что у нее парные органы и некоторые непарные, мне настолько более важны, нежели вся ваша британская...
2: Корона.
1: Да, корона, забирайте.
2: Какие-нибудь короны. Ну и закончим двумя событиями, которые никак не перекликаются одно с другим. Хотя, как знать, в 1964 году Rolling Stones открыли свое первое американское турне концертом в Массачусетсе, а в 1966 году, в этот день, космический аппарат «Surveyor-1» совершил мягкую посадку на Луну и передал на Землю фотографии того, что там наснимал.
1: Это говорилось о том, что не просто продвинутый был аппарат «Surveyor» этот первый, но еще и не жмот. Мог бы, знаешь, там зависть сказать, и ой, такие фотографии нужны.
2: И посадка действительно была мягкая, потому что камеру не разбил.
1: А камера уцелела. Того времени, представляешь, донесли, сфотографировали и еще получили. Правильных фотографий сегодня тому, кому они очень нужны, и не опаздывать на свое рабочее место. 7 часов 36 минут.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Болгара. Теперь нам с этим жить.
1: Реклама.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: где нас нет.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: 7:45. Всем тем, кто уже закончил учебный процесс, всем тем, кто сдал и географию, и математику, потому что, с одной стороны, тут и геометрия, и география, все идет вместе.
1: Зачем сдал? Главное, принял. Принял эту географию и математику.
0: У тех, кто сдавал. Окей, всем учителям, директорам школ тоже привет, держитесь. Скоро...
1: Немного осталось.
0: Немного. Потом будем отсчет обратный до следующего учебного года. Эх, где наша юность, где наша студенческая...
1: Хотелось бы, да? Угу. Хотелось бы вдруг ощутить себя вот этим счастливым человеком, который ушел на каникулы и до 1 сентября совершенно свободен.
0: Пересдал бы что-нибудь на бис.
1: Нет, на самом деле у меня сразу ассоциация с какими-то фильмами детям, которые можно посмотреть. Ну, типа «Три веселых смены», еще какая-нибудь ерунда, которая там...
0: Бодрящая ерунда.
1: Да-да-да.
0: Так, давайте напомним о себе. Вы слушаете «Шизгару», это радио «Рокс» из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов.
0: Да? Мы сейчас с вами не в Бермудский треугольник отправимся, но переместимся виртуально в пространстве и окажемся где-нибудь под Парижем. Понятное дело все. Блин, это что, разгребать последствия победы ПСЖ в Лиге Чемпионов, что ли? Да нет, мы не просто там в центре Парижа, там да, даже не в Сен-Дени окажемся, а отправимся в Фуи-ле-Флёр. Это такая деревушка под Парижем.
1: И там такое действие начинается.
0: И пахнет. А чем пахнет, Алексей?
1: Действие начинается следующее.
0: Пахнет баранами.
1: Здесь происходила демонстрация одного из самых потрясающих экспериментов 19 века. Крестьянам деревушки предложили подойти к разделенному пополам загону, где находились 50 баранов. А двумя днями раньше каждому из этих животных ввели инъекцию с вирусом сибирской язвы. Еще половина из них дважды 5 и 17 мая привили ослабленную вакцину и... Ну, в общем, было объявлено, что вот смотрите, вот этим мы ввели вакцину дважды, а этим ничего не вводили. Чтобы продемонстрировать вам силу вот этой вот вакцины,
0: препарата,
1: мы придем сюда 2 июня и посмотрим, что будет происходить. Ну, да, разумеется, до этого всем были введены препараты сибирской язвы.
0: Всем это тем, кто пришел?
1: Бараном.
0: Бараном.
1: Баран, да. Вы баран, что вы руку протягиваете?
0: Вам не положено.
1: Только баран.
0: Только бараном. Бараны вне очереди.
1: В общем, вот при огромном стечении народа, ветеринаров, там врачей, местных чиновников, газетчиков, просто любопытно, да и крестьян, в конце концов, которые там просто жили и не понимали, что это вдруг тут за фестиваль, были продемонстрированы, наверное, самые эффектные в истории медицины результаты.
0: И, наверное, самое жесткое шоу такое получалось, по сути дела.
1: Вакцинированной половине загона животные бодро жевали жвачку, блеяли и выглядели, как обыкновенные бараны, такие грязные, немытые, нечесанные, с характерным взглядом из-под лобья. А в другом 22 барана были уже бездыханные, а еще 2 были почти, и один вот-вот.
0: Вот-вот.
1: Ну, то есть, как бы, это были совершенно очевидные результаты вакцины. И, в общем, с тех пор вот таких вот дерзких в плане, знаешь...
0: Демонстрации преимуществ?
1: Демонстрации в плане, наверное, жестокости какой-то, да, наглядной.
0: То есть, жесткости.
1: Вот такие вот вещи... Жесткости, да. Согласен, да, не жестокости, а жесткости. Таких экспериментов больше не было, но всегда есть смысл вспомнить этот вот опыт 19 века, как все начиналось.
0: Причем для нас с тобой это как бы жестко, для большей части вот слушателей, наверное, тоже. А вот медики скажут, как по-другому-то? Они же по-другому не понимали, кто?
1: Бараны. Да, но на самом деле это было очень важно для крестьян и тех, кто там присутствовал, потому что, сами понимаете, крестьяне-то были искренне заинтересованы, чтобы животные не болели, поэтому...
0: А с другой стороны, сомневались.
1: Да, это не только такая пропаганда типа science communication, знаете, вот до чего дошла наука, вот смотрите, как это происходит на самом деле. А это была еще и выставка продажи, потому что вакцину на месте можно было закупать потом, отвозить к себе в провинцию и этих баранов прокалывать. В общем, ничего не изменилось.
0: Его пример другим наука. Слушайте, как хорошо, что нас поддерживают люди, которые могут помочь перемещаться в пространстве, причем на совершенно другом уровне. «Шизгара» выходит при поддержке Baltic Business Aviation Center. ББАЦ, по-другому так называем, ну, чтобы так удобно в интернете найти. Это частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии, во всех других направлениях по миру, и в компании вам всегда подбирают абсолютно оптимальный формат перелета под задачи самого клиента.
1: Бизнес-джеты для деловых поездок, организация рейсов для корпоративных и спортивных команд, перелеты для отдыха и семейных путешествий, ну и срочные вылеты и индивидуальные маршруты, когда регулярные рейсы уже просто не могут помочь.
0: Baltic Business Aviation Center поможет вам сэкономить самый ценный ресурс – это ваше собственное время. Для того, чтобы увидеть всю палитру предложений, весь тот парк самолетов, которые вам предлагаются, зайдите, всего 8 букв, bbac.aero, или готовы позвонить, пожалуйста, номер телефона 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Baltic Business Aviation Center.

0: Реклама. Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
3: Это радио, детка. Радио «Рокс».

0: Сами напросились, включили Шизгару. В это время мы обычно с Алексеем озвучиваем все кулинарные и кондитерские поводы этого дня. Ну, наш ответ, по сути дела, или наш отклик на Всемирный день борьбы с расстройством пищевого поведения.
1: Да, с утра пораньше можно начинать. Смотрите, кто-то, может быть, даже сейчас уже отнюдь не на кухне, а уже где-то в заведении. Я все не перестаю удивляться, что в 8 утра полны заведений, куда люди перед работой заезжают позавтракать. Так вот, сегодня надо выбирать из всего меню курицу на вертеле, потому что сегодня Всемирный день курицы на вертеле.
0: Ну, а если кто-то еще хочет десертиком все это дело зашлифовать, сегодня день непростого мороженого, а Rocky Road — это, по сути дела, шоколадно-ореховый десерт. Ну, и любое мороженое, которое туда еще орехов добавил и шоколаду какой-нибудь ляп.
1: Знаете, самое странное, что это мороженое для дальнобойщиков, потому что, ну, как бы дорога длинная, время жаркое и хочется мороженого. А что тебе выбрать, как не мороженое под названием грейдер? А что такое Rocky Road? Дорога в камнях. Это же и есть самый настоящий грейдер. Там для того, чтобы было ощущение грейдера, в это мороженое добавляют маршмеллоу такими большими кусками, чтобы это все смотрелось.
0: И это все вот это попадает вот в пищевод. А если наоборот, вот вопрос. А если это есть продукты, которые потом требуется, все, пора паузочку где-то делать. А дальнобойщик говорит, я не был готов, что через 40 минут мне придется притормозить где-то там. Ну, поэтому там выбирай то, что держит твой организм.
1: С утра выбирайте то, что действительно знаете, как будет дальше работать.
0: И ты как-то обозначил эту курочку на вертеле, и она такая, help, help, help, help. 7.58, у нас новости скоро.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Союз зеленых и крестьян призывает ввести компенсации за ущерб, причиненный в результате инцидентов в сфере безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Союз зеленых и крестьян призывает партии правительственной коалиции рассмотреть введение компенсации для частных лиц за материальный ущерб, возникший в результате инцидентов в сфере безопасности, гибридных угроз или военных инцидентов. Как подчеркивает Союз зеленых и крестьян, этот вопрос стал особенно актуальным из-за инцидентов с дронами в регионах на восточной границе. Партия предлагает внести поправки в закон о чрезвычайной ситуации и исключительном положении, предусмотрев механизм компенсации как во время чрезвычайных ситуаций, так и в случаях, когда такая ситуация формально не объявлена, но угрозу можно к ней приравнять. Союз зеленых и крестьян считает, что такие поправки обеспечили бы справедливый баланс между общественными интересами и защитой прав собственности частных лиц, а также укрепили доверие к госучреждениям. Министр экономики Виктор Валынис в понедельник после заседания коалиционных партий сообщил журналистам, что 27 июня, когда в Латгале состоится выездное заседание Кабинета министров, правительство представит конкретные решения о компенсации ущерба, возникающего в подобных ситуациях. Валынис отметил, что каждое министерство подготовит свою позицию по этому вопросу. В туристической отрасли сейчас необходимо решение на правительственном уровне, которое мы подготовим, пообещал министр.
3: Про Ригу.
1: Планируется, что в Рижский порт в июне зайдут 22 круизных судна, которые доставят в столицу в общей сложности 41 тысячу иностранных туристов, сообщили в правлении Рижского свободного порта. Два из заявленных в июне круизных лайнеров пришвартуются в Риге впервые. Во вторник, 2 июня, в порт зайдет судно немецкой круизной компании «Аида Круизес» «Аида Белла». Его длина составляет 252 метра, ширина 32 метра, судно имеет 13 палуб, оно может одновременно принять до 2500 пассажиров, а его экипаж насчитывает 646 человек. 21 и 27 июня в Риге впервые пришвартуются судно американской линии Norwegian Cruises Line Norwegian Sun с 13 палубами длиной 252 метра. Судно может одновременно принять 1976 пассажиров. 23 июня Ригу посетит круизный лайнер американского оператора Sapphire Princess, а 24 июня судно MS Си Магнифика. 26 июня в Рижском порту вновь пришвартуется самое большое судно в этом сезоне – 333-метровый лайнер Mainship Relax. С учетом интереса круизных линий к Риге, порт работает над созданием дополнительной инфраструктуры для приема пассажирских судов недалеко от центра столицы на Андрейсале. В этом году в Рижском порту заявлен 101 заход круизных судов, что на 21% больше, чем в 2025 году. Планируется, что в общей сложности в Ригу на круизных судах – прибудет около 135 тысяч туристов, что на 17% больше, чем в прошлом году.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
5: Партнер шоу «Шизгара» – «Балтик Бизнес Aviation Center». Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
6: Представляете, какой комфортный полет нас сегодня ожидает с такой поддержкой?
7: Представляете, какое замечательное утро нас сегодня ожидает с такой поддержкой, как вы. Хорошо, что включили.
6: Погоду и условия озвучила Лена. Дальше все слово за дело за нами. 8 часов и 4 минуты.
8: Соленые теплые слезы. Колотит дождь по стеклу.

0: Ну сюда, если 100 человек в студию затащить, то нам места, по сути дела, не останется. Вдвоем нормально, еще когда гость приходит. Вот какой у нас соведущий-то был вчера? Вот кто вчера не включил вовремя Шизгару? Кто вчера не слышал, какой человек у нас вчера комментировал истории хоккейного характера? Харри Виттлэндж был с нами с утра пораньше.
1: По сути, единственный человек, которому можно было доверить что-нибудь комментировать по завершению чемпионата мира по хоккею.
0: И все заметили, какой у Харриса голос-то стал. Вот так вот, докомандовался там, заслуженный человек. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. У нас сегодня 2 июня 2026 года, если что, и это вторник.
0: И поговорим еще о цифрах, которые нас подстерегают. Да, конечно, все яркие картинки с чемпионата мира по хоккею еще свежи в нашей памяти, но потом у нас картинка будет меняться с хоккея на футбол, потому что через 9 дней стартует чемпионат мира по футболу, событие, которое бывает раз в 4 года и заслуживает...
1: Уже 9, да?
0: Да, 9 счастливых. Ладно, потом еще 22 дня, и наконец-то и напляшемся, и наедимся, и папоротник наищемся.
1: Поймал себя на мысли о том, что сегодня вот действительно ощущение, что чего-то ждешь, очень явное, и хорошо, что до этого чего-то ждать не так долго, я имею в виду. 22 дня до лиги, это, в общем, как бы достаточно долго, согласись. Там надо же иметь в виду, что дней за 5 до лиги уже никто не работает, и уже все можно отсылать на... Давай после праздников, там вот потом как бы, да, это начнем. А тут, когда еще чемпионат мира по футболу, ну, совсем оправдан. То есть, по сути, нам надо придержаться-то какую-то неделю. Ну, и, может, там понедельник-вторник, а там уже все.
0: Ты когда сказал, что я стою, чего-то жду, я почему-то вспомнил нашего соседа с севера. Я стою, чего-то жду, а музыка играет, играет.
1: Это эстонский...
0: Безумно. Остановите музыку, да. Музыку остановим минуты на две, потому что нужно рассказать еще о лунном календаре сегодняшнего дня. Там у нас такая сборная. Начнем с баварцев, наверное, с козырей.
1: Начнем с того, что 17-й лунный день сегодня. Альберт Великий в одиночку, между прочим, говорит, что этот день... не очень хороший, и лучше в него ничего не предпринимать. Другие с ним не согласны, потому что Алексей Вронский считает, что 17-й лунный день дает хорошую основу для начинания новых и важных дел. И это уже нормально. Ну, а Глоба добавляет немножко эстетики. Этот день благоприятен для супружеских отношений. Наиболее яркий аспект этого дня – это любовь. Но не следует терять голову и осторожность из-за неконтролируемых энергий. Этот день содержит в себе много неожиданностей. А что вы хотели?
0: Вы же влюбляетесь.
1: Любви, в конце концов. Конечно, надо терять голову и надо быть готовым к неожиданностям. При этом результаты этого дня могут быть очень разные. На высшем уровне это выход к идеальной любви, а на низшем уровне, как вы понимаете, все то же самое, только без высоких порывов, то есть буйство, пьянство.
0: Вот. Хорошо, а можно я переключусь на наших партнеров?
1: Что-то серьезное, давай.
0: Потому что высший уровень, это, конечно, перелеты бизнес-авиации. Baltic Business Aviation Center вместе с нами. И Baltic Business Aviation Center организует частные перелеты без ожиданий, без пересадок, ограничений, регулярных рейсов. И вот мы говорили, что сейчас про высокие отношения поговорим. Это у нас там на 11 тысячах метрах все это будет происходить. Частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии, по всем направлениям, по всему миру.
1: В компании подберут для вас оптимальный формат перелета по вашим запросам. Это могут быть срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Перелеты, разумеется, для отдыха и семейных путешествий. Иногда компании бывают очень большие. Ну и, что важно, организация рейсов для корпоративных и спортивных команд.
0: Это когда большие самолеты нужны. Там большой, кстати, парк самолетов. Вы можете потом зайти и посмотреть сами.
1: Ну и еще одна составляющая – это бизнес-джеты для деловых поездок. Но это казалось как бы само собой разумеющимся.
0: Baltic Business Aviation Center поможет вам сэкономить самый ценный ресурс наше, это наше с вами время. Вся информация, 4 буквы сначала BBAC, потом еще 4 буквы AERA, через точечку получается BBAC.AERA. Можно позвонить по номеру телефона, все запомнят. 67, потом 668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» Baltic Business Aviation Center.

0: Ты слышишь? Правильно делаешь. Это частота 88.6 FM. Это Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Ледов. И мы ваша надежда и опора не только сегодня утром, но и завтра, да и вообще по жизни.
0: Шизгара плохому не научит, но Шизгара, может быть, напомнит то, что было когда-то подзабыто, а то, что, может быть, сегодня и стоит отметить. Сколько праздников сегодня, всевозможных,
1: радуги. Заговорил таким сладким тоном, сейчас начнет что-то нежное рассказывать. Ну, давай.
0: Все в сад. Помните фразу, что все в сад, все в сад? А в сад-то уходили люди, главное, чтобы сад-то был. Сегодня любители садоводства поздравляем. У вас сегодня день, в котором вы просто купаетесь.
1: Вообще, надо сказать, что садоводы-любители – люди одержимые. Потому что я не думаю, что только один я всегда удивлялся, что солнце только взошло, вы уже куда-то поехали. Все, вскапывать, полоть, сажать. Это же можно делать в 10 утра, там, в 11. Выспаться можно и спокойно. Нет, надо встать в 5:30, всех разбудить, сказать, что по-другому это не работает. И, ну вот, до заката, значит, в саду.
0: Лет 25 назад я приобрел дачу у потомков, судя по всему, человека, который реально болел, переживал просто-напросто вот этим садоводческим своим талантом, гордился. То есть там он привез чернозема 1.5 метра выше всех соседей это было. То есть там вот реально была история, когда мой друг, сосед, сказал, слушай, у тебя там яблони от предыдущих владельцев, которые остались, они просто вот ветки опускались к земле, клонились, потому что они были полные разносортных вот этих вот плодов, офигенных совершенно. И он говорит, я тебе дам колышки подпереть ветки, ну, чтобы они не совсем уже земли матушки касались. И он принес, у него такой орешник рос, такой красноватый немножко, и эти кулья от орешника, знаешь, орешник, он как бамбук, он пошел хаотически размножаться. И он ему сказал, стоп, отрезал их за баней, и у него стояло несколько таких вот этих колышков.
1: Ну и садоводу отдал.
0: Он мне отдает.
1: И это проросло все?
0: Оно проросло. Вот и... в почву я поставил, и у меня потом листики пошли. Он говорит, что у тебя за почта? Но самый был прикол, когда, знаешь, не жировали мы тогда, вот, а не проложили еще дорожки во все стороны вот этого сада волшебного. Ну и когда там распутится, когда дождик прошел по вот этому чернозему, ты особенно не разгуляешься. А вот там в дальнем углу росла слива, причем такая мощная слива такая. И вот, ну, с полкулака моего такие плоды, но зеленые. Я-то дурак думаю, что они еще не дозрели, наверное, и к этой сливе не хожу. Они так, пум-пум, слива начинает падать, я так думаю, ну, болеет слива, я же понимаю. А он мне говорит, я не понял, у тебя по религиозным соображениям ты, может, каким-то сливу-то не ешь? Я говорю, так она и зеленая. Говорит, ты дурак, это сорт такой. Вкуснее, Леха, сливы я не ел. Вот, честное слово. Вот.
1: Ну, здесь можно было шутить, уверены ли вы, что это слива. Может, это были какие-нибудь там нектарины, танжерины и что-то прочее. Но, скорее всего,
0: если я думаю, 9
1: твой друг тебе говорил, что это слива, значит, все-таки слива. Вот, значит, сегодня празднуем День садовода-любителя. Праздновать его можно очень просто. Что-нибудь там на балконе или в горшке на подоконнике можно развести и... пополоть, повскапывать в ожидании урожая.
0: Что-то, видишь, развез я про этот сад, такую длинную историю. Ну, а в саду же можно взять и заблудиться, если можно он большой. Заблудиться. А сегодня для тех, кто может поиграть этим корнем блуд, сегодня Международный день блудниц, если что.
1: Блудницы. Ну, то есть это такое мягкое выражение. На самом деле представительница первой древнейшей профессии. 2 июня в 1975 году более 100 секс-работниц заняли церковь Сен-Низье в Лионе с желанием обратить на себя внимание СМИ, что удалось. Я думаю, что долго им не надо было там как-то стараться и кричать. Результатом демонстрации стало создание профсоюза проституток во Франции. И обратите внимание,

0: слишком мало есть. Либо, что мне кажется гораздо веселее, есть как-нибудь неправильно. Ну, то есть, то, что надо намазывать, есть ложками. То, что надо пить, пытается замораживать и есть после того, как отколет кусочек. Ест руками, ест в каком-нибудь определенном виде. То есть, не могу курицу есть, не разувшись, например.
1: Ну, а звезды, которые страдают или страдали, многие за ум селись все-таки с расстройством пищевого поведения, это и Деми Мур, Элтон Джон, Дэн Китон, Джейн Фонда, Анджелина Джоли, Вика Бекхэм, в конце концов, жена Додика. Они же смотрели на себя в зеркало и говорят: я все, Дэвид, я толстая? Говорит: да нет, Дэвид, я толстая? И такая мантра идет, и хочется сказать: да нет, ну не толстый ты совсем.
0: Но на самом деле еще была категория людей, известных и менее известных, которые просто никому не рассказывали, что у них пищевое поведение. Все просто замечали, что вот давно Майкла не видел, он набрал 40 килограммов и, в общем, не собирается сбрасывать. Говорит, это теперь его новый имидж. Ну и, в принципе, огромное количество людей как-то с годами вдруг начинает питаться не так, как надо.
1: Удивляют всех.
0: Ну, больше или меньше.
1: Ну и тогда по-дружески такому человеку что-то кричат вдогонку.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.
3: Эй, толстый.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Автомонитор вновь в эфире. Мы продолжаем следить за дорожной обстановкой на магистралях и улицах латвийской столицы. Начали сегодняшний рабочий день с 3 баллов. Это в среднем по городу в данный момент. Обратим внимание, 2 июня на календаре. С началом недели начались и школьные каникулы. Они продлятся до конца лета. Как только школьники ушли отдыхать, это сразу стало заметно. Дорожная обстановка вчера в утренний час пик оценивалась в среднем на 4, а максимальный показатель загруженности дорог не превысил 5 баллов. Однако при этом на важных и основных направлениях пробки с утра были, будь здоров. Есть они и сегодня. В частности, на Карле Ульманя перед Венебасгатве в направлении центра из-за дорожных работ и некоторого сужения проезжей части. Кроме того, со вчерашнего дня стартовала реконструкция вечно загруженного перекрестка Юрмалас-Гатве с проспектом Курзамес и улицы Изолитудес. Здесь до 5 сентября введены изменения в организации движения. В частности, создают полосу для левого поворота к ЖД-переезду с Юрмалас-Гатве. И в завершении выпуска добавим инфу от Алексея Счастливчика о месте, где изменения в дорожном движении уже произошли. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего летнего настроения и будьте внимательны.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Перекресток улиц Деглова и Лукстас поменяли движение. Если ехать со стороны Дегловского моста в сторону Плявников и на Илукстас поворачивать налево, теперь есть дополнительная стрелка, секция и отдельный левый ряд только для поворота. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 676.

0: 668-668-668. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 eiro. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 centi. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zeba Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
3: Если чё, я пах...
1: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
4: Если слушать, то «Радио Рокс».
5: Когда идет дождь, когда в глаза свет,

0: Францев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Болтик Бизнес Aviation Center».
2: Рады приветствовать наших постоянных и новых радиослушателей. Рады гордиться своими партнерами по эфиру. Сегодня у нас высота нормальная, потому что с нами настоящая бизнес-авиация. Может быть, кто-то позволил себе как раз перелет таким способом по поводу своего появления на свет. Поздравляем всех тех, у кого день рождения приходится аккуратно 2 июня. Помните поводов сегодняшнего дня, сколько было хороших? Мы всех в сад отправляли, потому что Всемирный день садовода, и тут на тебе.
3: Сегодня день рождения маркиза де Сада, того самого, может быть, день садовода, именно в этот день придумали не просто так.
2: Перепутал кто-то там?
3: В 1740 году родился Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, тот самый маркиз де Сад, французский аристократ, политик, философ, писатель, основоположник садизма, некоторые скажут, но звучит как-то так, я основоположник садизма. Ну нет, садизм — это злые языки.
2: Представляешь, злые языки ему вместо хэппи бёздей что пили? Садамаза тую, садамаза.
3: Нет, маза здесь ни при чем. Маза — это к другому парню, основоположнику мазохизма.
2: Слушай, ну а с другой стороны, может, действительно кто-то перепутал тогда вот в какой-то консерватории. Ему сказали быстренько отметь сегодня, что там. Он говорит, там сад какой-то. Говорит, садоводы вам везде.
3: На досуге надо выяснить, встречались ли Захер Базох с маркизом де Садом. И если да, то что они обсуждали и как прошел этот вечер?
2: Слушай, ну имя нарицательное стало у маркиза де Сада, по сути дела. А через 3 года после него тоже 2 июня появляется на свет Алессандро Калиостро. А итальянский граф, астролог, мистик, авантюрист. Уна, уна, уна, ун момента. Та самая песня нифига не на итальянском языке на самом деле.
3: А самое интересное, что настоящее имя Алессандро Калиостро — Джузеппе Бальзамо. И на наше русское ухо, в общем, непонятно, зачем надо было с таким настоящим именем брать какой-то псевдоним.
2: Тем более, мы в Риге живем, Бальзам — это же мы. Алло, верните Джузеппе его имя.
3: Эдвард Элгар в 1857 году родился, 2 июня, английский композитор. И в 1904 году родился человек, который известен, по крайней мере, потенциально огромному количеству людей. Это Джонни Вайсмюллер, американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, там автор невероятного количества мировых рекордов, которого знают все, прежде всего, благодаря тому, что он сыграл Тарзана.
2: Да, порать? Слушайте, два человека, которые причастны не просто к науке, а к фундаментальной, к тому, что вообще человечество на много шагов вперед куда-то приподняло.
3: Это Юрий Тимошенко?
2: А, давайте на разогреве. Он торопился, а актер-комик, который со Штепсем вместе был. Нет, я хотел сказать, Чарльз Конрад, это американский астронавт, это третий человек, который ступил на поверхность Луны, а третий всегда нужен, потому что, говорят, третьим будешь, и вот он пришел, тот третий взял и поддержал. И, конечно же, Андрей Сахаров, они родились-то в один день, на самом деле, в 1930 году. Вот наше такое совпадение. Человек, именем которого в Риге названа улица, человек, который хлопнул по крышке стола и долго стал диссидентом, если что. И, ну, в общем, гениальный дядька был.
3: В 1974 году родился Гата Камский. Его, на самом деле, настоящая фамилия Сабиров, но как-то Гата Камский к нему больше приклеилась. Вот это совсем другой случай, нежели у Калиостро и он же Бальзама.
2: Не, а представляешь, встретились как-то Джузеппе Бальзама и там Гатула Сабиров. Вот. Сели, поговорили один другого в шахматы, раздел.
3: Советско-американский шахматист, понятное дело, да, гроссмейстер. Ну и сегодня парочка замечательных людей родилась из деятелей рок-н-ролла. У нас в 1976 году родился Тим Райсли Оксли, сооснователь группы Кен. И родился барабанщик из Rolling Stones по имени Чарли Уоттс. Вот такие люди.
2: Вот с такими люди вы родились. Напоминаем, что вместе с нами...
3: Кстати, одни мужики были.
2: Да-да-да.
3: Обратили внимание?
2: Кстати, да. А все девушки в это время попали на страницы журнала «Люблю». Кстати, если вы отправляетесь в полет сегодня, например, возьмите с собой журнал «Красивый», модный журнал для любящих женщин с постоянными рубриками «Светская жизнь», о чем говорят звезды Латвии. В первую очередь, конечно, некие чисто женские рубрики, которые мужчина так, конечно, со знакомительными...
3: Например, про любовников Мадонны.
2: «Женское здоровье», да, это именно про них. «Люблю готовить», про любовников Мадонны.
3: А котики.
2: Чем занимается любовник
3: Мадонны? «Люблю готовить» — это котики.
2: Любовник Мадонны, он готовит. Он знает, что он делает.
3: Да, почитайте, там она расскажет, кого она больше всех ценила.
2: Ну и классный такой сюрприз для своей дамы, конечно, бизнес-перелет. И в руки ей журнал «Люблю».
0: Шизгара.
4: Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +23, +24 градусов.
4: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Я сейчас кому-то там полежу. Подъем, все, уже никто не лежит.
1: 8 часов 43 минуты. А помните, мы вам обещали рассказать, почему сегодня день радио, между прочим.
0: Давайте расскажем, во-первых, что вы слушаете. Вы слушаете Шизгару, это Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов.
0: Не устаем отмечать периодически день радио. Почему же сегодня еще один из таковых?
1: Смотрите, Попов заявку на патент свой для детектора молнии, который он 7 мая там опробовал, не подавал. Официальных записей о его демонстрации, которая проведена была 24 марта в 1896 году, когда он там из аудитории в аудиторию послал Генри Герц, тоже не существует. В итоге он забросил разработку радио и занялся недавно открытыми рентгеновскими лучами. А вот Маркони... Тот самый Гульельмо Маркони.
0: В том же самом, заметьте, 1896 году выждал несколько месяцев.
1: Подожди, 2 июня, это значит, что уже Генри Герц Попов там отправил. Значит, а этот 2 июня 1896 года подает заявку, и это стало первой заявкой в области радиотелеграфии. Там у него была история, которая заключалась в том, что он в 20 лет, в 894 году, прочитал статью об опыте, в котором электрическая искра проскакивала через зазор между двумя металлическими шарами. А как-то там всем этим увлекся. Закончилось это тем, что он себя в имении, точнее в папином имении, каким-то образом опробовал передатчики-приемники. Все у него получилось.
0: Это представляешь, вот к отсылам к нынешним реалиям, когда 20 лет, да он все юноша, у него еще там вся жизнь впереди. Пусть понежится, пусть там папа, тем более, человек далеко не самый не бедный. А тут в 20 лет парень, не просто одержимый, парень состоявшийся, по сути дела, был.
1: Да, вот то, что ему 20 лет, это действительно какой-то очень важный момент. У него, кстати, даже образования не было, но он занимался дома в папином имении, там была отличная библиотека, и в Болонском университете ему разрешили посещать, а потом и, в общем, хвалили, всячески поддерживали. Так вот, Маркони предложил использование беспроводной связи Министерству почты и телеграфа в морском ведомстве своем итальянском, но, судя по всему, пришел в обед и получил отказ.
0: Опять-таки, люди там сидят, образованные в других направлениях, люди сидят при погонах, при фуражках, им это головная боль.
1: Прима коронах.
0: Совершенно не нужно сказать, баста, адьямо.
1: Ну, а в общем, как бы Маркони был парнем не глупым, как мы сказали, поэтому поехал в Англию. И 2 июня 1896 году в Англии он подал заявку с формулировкой «Усовершенствование в передаче электрических импульсов и сигналов и в аппаратуре для этого». В июле того же 96 года 19 века Маркони продемонстрировал свою аппаратуру и впервые передал сигнал с крыши лондонского почтамта на другое здание на расстоянии 400 метров аж. Ну и потом понеслось, поехало.
0: Там уже рекорды другие пошли.
1: В Англии его поддержали и активно взяли в оборот.
0: Вот если бы не тогдашнее решение и не тогдашнее стремление Маркони, не его настойчивость, то не отмечали бы мы сегодня 2 июня очередной, по сути дела, день радио. Ну, а мы хотим вас переместить не на расстояние полкилометра, как тот сигнал передатчика у Маркони. Мы вас с помощью наших партнеров Baltic Business Aviation Center можем поднять на высоту, на частном самолете, на бизнес-джете, перенести в любую точку Европы, Ближнего Востока, Азии, в любом другом направлении по всему миру. В этой компании Baltic Business Aviation Center вам всегда подберут оптимальный формат перелета именно под задачи клиента.
1: Бизнес-джеты для деловых поездок, организация рейсов для корпоративных и спортивных команд, срочные вылеты, индивидуальные маршруты и перелеты для отдыха и семейных путешествий.
0: Baltic Business Aviation Center поможет сэкономить самый важный ресурс – наше с вами время. То есть ваше, вы же это платите. Вся информация в интернете. Сначала набираем bbac.com, потом aero. То есть 8 таких, бесконечность этих предложений как раз заключается в цифре 8. bbac.com. Аэро и 8 цифр, чтобы позвонить. 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» Baltic Business Aviation Center.
3: За столом сидели...

0: «Автомонитор» на Радио Рокс.
1: В начале выпуска еще раз напомним о перекрытом участке на Юрмала-Сгатова перед перекрестком с проспектом Курзамес и улицей Золитудас. Там попытался проехать водитель такси Валентин Юсин, но не смог. Вместе с клиентом пришлось объезжать. Работы продлят все лето. Здесь мастерят отдельную дорогу для левого поворота в сторону переезда из Иманты в Золитуда. И движение по Юрмала-Сгатова закрыто для всех, кроме общественного транспорта. А объезд организован по улицам Зентенес, бульвару Анинмуджес и проспекту Курзамес. Далее, в предыдущем выпуске «Автомонитора» Алексей Счастливчик обратил внимание на изменение движения на перекрестке улицы Деглова. Это если двигаться со стороны моста в направлении Плявников и перекрестка Силукстес. Для левого поворота на светофоре уже установлена стрелка и выделена полоса. Это что касается завершенных работ в отдельно взятом месте, а Алексея Счастливчика лично хочу поздравить с днем рождения. Мы это событие еще как следует отпразднуем в программе по заявкам с 14 до 15 на Авторадио Латвия. И вы, друзья, тоже заходите. А сейчас продолжаем движение только вперед и ждем новые сообщения с дорог по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Тем временем магистрали и улицы латвийской столицы заполнились транспортом пока на 4 балла, но загружены они неравномерно. Если на большинстве дорог остается свободное движение, то на самых проблемных и востребованных можно оставить от 20 минут и более. Это Карля Ульманя-Гатве в направлении центра, а также традиционный затор на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны и взаимовежливы на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
2: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальная

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Если слушать, то Радио Рокс 88.6 FM.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Экономисты удивлены быстрым замедлением роста зарплат в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Рост зарплат в Латвии замедляется слишком быстро, заявили экономисты, оценивая последние данные об изменении оплаты труда. Согласно им, средняя брутто-зарплата в первом квартале этого года составила 1831 евро, на 4,2% больше, чем год назад. Старший экономист Светбанк Агнесе Буцениеце отметила, что темп роста зарплат в этом году существенно снизился. В 2025 году средняя зарплата росла на 7,7%, а в конце прошлого года на 6,6%. Замедление роста зарплат выглядит слишком резким и потому плохо объяснимым фундаментальными экономическими факторами. Отражает ли это реальные изменения в политике работодателей в части зарплаты или скорее связано со статистическими особенностями, покажут дальнейшие уточнения данных, отметила экономист. Экономист банка Луминор Петерис Страутинш также признал, что рост средних зарплат в начале этого года был настолько небольшим, что его можно назвать сюрпризом. Рост на 4,2% в годовом исчислении – самый низкий с третьего квартала 2016 года. Если смотреть на целые годы, последний раз рост зарплат был ниже 4,2% в 2012 году. По итогам этого года он определенно будет выше, оценил Страутинш. Экономист Светбанк добавила, что средняя нетто-зарплата, то есть зарплата после уплаты налогов, за год выросла на 4,5%, немного быстрее, чем брутто. Этому способствует повышение необлагаемого минимума с 510 до 550 евро в этом году. Тогда как реальная зарплата, то есть средняя покупательная способность работников с учетом инфляции, выросла лишь на 1,6%. Если во втором квартале мы увидим похожие тенденции, вполне вероятно, что с ростом инфляции реальная покупательная способность работников во втором полугодии сократится, негативно повлияв на потребление домохозяйств и общий экономический рост, оценила Буцениеце.
2: Про Ригу.
1: Затраты на строительство продления 7-й трамвайной линии и пункта мобильности в Риге составили 28 миллионов 400 тысяч евро, сообщили в столичном предприятии общественного транспорта Ригас Саттиксме. Проект финансировался из средств механизма восстановления и устойчивости Европейского Союза. Продление трамвайной линии улучшит доступность общественного транспорта в Кенгараксе и сделает пересадку между различными видами транспорта более удобной и быстрой, отметили в самоуправлении. 7-й трамвайный маршрут продлен на 2,2 километра. В рамках проекта возле перекрестка улиц Латгалес и Вишкю построен пункт мобильности, новое здание диспетчерской и необходимые для движения общественного транспорта подъездные пути. На пункте мобильности теперь останавливаются трамваи 7-го маршрута, троллейбусы 15-го и автобусы 49-го маршрута.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курземе облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Медиа Групп.
0: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ. Партнер шоу «Шизгара» – «Балтик Бизнес Авиэйшн Сенчер». Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
3: Наши партнеры доставят вас в любую точку земного шара, ну а мы, Шизгара, поможем вам перемещаться в пространстве здесь, слушая частоту 88,6 FM.
4: Доброе утро!

0: 9:07. Доброе утро всем тем, кто сейчас находится в своем или не в своем автомобиле, кто находится, может быть, в своей или не своей кухне, в другой точке.
1: В своей или не своей спальне.
0: В конце концов, главное, что там включен радиоприемник, который в очередной раз принимает поздравления. Сегодня очередной день радио. Чуть позже объясним, зачем и почему мы сегодня его так величаем. Этот самый второй июньский день радио. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Ледов. Самое время напомнить вам, что сегодня 2 июня. У нас это вторник, 2026 год на дворе, и лето наступило. Ну, и на самом деле, когда вот такие вот стоят, ну, как бы солнечные, не сказать, что теплые, но солнечные деньки, кажется, что все оно так будет продолжаться и вечно, и хочется, чтобы поскорее приблизилось что-то важное и интересное.
0: Да приблизится. Мы сейчас с тобой все нарисуем, планы, вешки, все обозначим. Смотрите, Шизгара, это уже важное событие. Раннее утро проводим, ну, как для кого-то не раннее, ну, а для кого-то просто старт дня сегодняшний. Мы бетонируем, по сути дела, вашу стартовую площадку. Вот что у нас в июне месяце предстоит. Вчера у нас, если кто-то пропустил зря, у нас был прекрасный третий соведущий нашего эфира, главный тренер сборной Латвии Хари Виталинч, который сказал: я, ребятки, с хоккеем немножко сейчас отдохнем, у вас же будет что рассказать. Мы сказали: конечно, у нас через 9 дней стартует чемпионат мира по футболу, так что все люди, которые думают, что они разбираются в футболе, будем вместе смотреть, что происходит там за океаном.
1: Некоторые, кстати, смотрят, не разбираясь в футболе, им интересно просто смотреть, а как другие смотрят, когда другие разбираются.
0: И смотрят. А коту очень нравится смотреть за теми, кто смотрит, за теми, кто смотрит. И главное, все равно кому лапой прислать потом. Лига у нас через 22 дня стартует. Слушай, ни разу мы не сказали вообще о погодных рекордах.
1: Потому что они, в принципе, в рамках нашего понимания.
0: Ну, иногда бываем.
1: 3 градуса было выше нуля в 1977 году и 28 выше нуля в 95-м. Все это одинаково далеко от нас.
0: Потому что 20 век был тогда.
1: А в 21 веке все как-то вот типа как сегодня.
0: Как уж есть.
1: С одной стороны плюс 13, с другой стороны уже хотелось бы искупаться, но пока рановато.
0: Слушай, мы когда вчера главному тренеру хоккейному сказали: третьим будешь, и он согласился, у нас же астрологи тоже тройкой приходят. 3 заслуженных астролога для всех лунозависимых людей. Вот какую информацию на сегодняшний день вам предлагают.
1: 17-й лунный день, Альберт Великий говорит, не очень хороший, в него лучше ничего не предпринимать, но это не окончательное решение. Для консенсуса нужен Алексей Вронский, который говорит, что 17-й лунный день дает хорошую основу для начинания новых и важных дел.
0: Кстати, человек в Риге родился.
1: Да. Далее,
0: можно прислушаться, по сути дела.
1: Родился, да, точно жил долгое время.
0: Ну, жил тогда, прости, да, но рижанин, по сути дела.
1: А благоприятен день для супружеских отношений, для парных контактов, не обязательно в супружеском статусе. А наиболее яркий аспект этого дня – любовь. Но не следует терять голову и осторожность из-за неконтролируемых энергий. Этот день содержит в себе много неожиданностей. А мы подумали, что, ну как это так, если главный аспект – любовь, а голову не терять?
0: Но... А знаешь, как это может быть? То есть он голову потерял, но не так, чтобы совсем ее потерял, как футбольный мяч отправил куда-то туда, улетела на чемпионат мира. Нет, это, знаешь, что-то сделал для нее заранее продуманное, красивое, стильное. И, может быть, высокие отношения вас перенесут на полет на высоте, допустим, 11 тысяч метров. Baltic Business Aviation Center поддерживает Шизгару на этой неделе. Baltic Business Aviation Center организует частные перелеты без ожиданий, без пересадок, без ограничений, которые иногда бывают, если вы летите регулярными рейсами.
1: Смотрите, ББАЦ, что, в общем, расшифровывается как Baltic Business Aviation Center, это частые перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии, ну и другим направлениям по всему миру. В компании подберут оптимальный формат перелета под задачи клиентов. От легких джетов для коротких маршрутов до просторных самолетов для групп.
0: Вы потом, когда зайдете сами на bbac.aero, посмотрите, какой выбор самолетов там. Итак, бизнес-джеты, понятно, большие самолеты тоже понятно. Отдых или служебная командировка, это тоже решает Baltic Business Aviation Center, который поможет сэкономить самый ценный ресурс – ваше время. Еще раз, bbac.aero, это 6 букв надо набрать, точку в середине поставить. Ну и позвонить легко, 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Baltic Business Aviation Center.

0: Мало кто знает, что под ламой он имеет в виду LLM, то есть те самые популярные речевые алгоритмы, которые в простонародье называются сейчас...
1: А он, народ-то в основном пытался понять, к какому такому ламе он отправляется. Тот, который совсем восточный, или тот, который более европейский. Это мы так многоконфессиональный у нас и многолингвистический эфир. Вы слушаете Шизгару из Риги. Это Радио Рокс, радиостанция называется. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня зовут Алексей Титов. Вот смотрите, что мы можем сегодня отметить для того, чтобы день не казался нам рутинным и обычным.
1: Мы буквально несколько минут назад рассказали, что сегодня очередной день радио, и когда в проброс стали вас знакомить со 2 июня, сказали: «Хе-хе, ребята, сегодня очередной раз можно поздравить своих любимых радиоведущих, вообще людей, которые знают, что такое радиоприемник».
0: Потому что Маркони в этот день подал, значит, патент, заявку на патент по поводу первой радиопередачи. Ну, и еще сегодня день любителей садоводства. Огромное количество людей, которые, в принципе, одержимы своим хобби, готовы вставать в 4 утра, будить остальных, заставлять других полоть и вскапывать, между прочим.
1: И считать исключительно, что тот соседский садовод все неправильно делает, потому что белить дерево нужно было не слева направо, а справа налево, и вся такая. Да разве так? Разве так яблоню-то в этом году белят? Что-то я про белочку вспомнил несколько раз.
0: Да, ну, в общем, как бы любители садоводства, они могут заниматься своим хобби не только в саду или огороде, они могут заниматься этим на балконе.
1: Потому что сады бывают разные. Бывает маленький такой бонсайчик такой, а бывают огромные сады, в которых можно зайти и заблудиться. И вот мы сразу переходим к следующему поводу сегодняшнего дня.

0: корнем связано, но с характером совершенно другой.
1: Сегодня Международный день блудниц.
0: Доброе утро, девчонки.
1: Да, вот так вот называется International Horse Day. Значит, инициатором стали представительницы этой самой древнейшей профессии из Франции.
0: Не подумайте, что журналистки.
1: Которые в 1975 году заняли церковь Сен-Низье в Лионе и обратили на себя внимание СМИ, потому что нужен был им профсоюз, нужно было, значит, уважать их права и свободы, независимо от профессии.
0: И тут хочется задать вопрос, а как же вот они, красные фонарики из Германии и из Нидерландов?
1: Не присоединились.
0: Почему не присоединились? Наверное, девчонки свои вопросы тогда уже профсоюзные
1: ехать
0: решили.
1: Далеко.
0: Или решили.
1: Проще. Они решили уже у себя там в Германии Бенилюксик.
0: Знаешь, как, если мужик говорит, еще туда поеду, что я лысый, что ли? Кстати, с уважением относясь к своим лысым друзьям, мужики, жмем руку. Сегодня ваш праздник, сегодня день лысых мужчин. Ну и сразу...
1: Я подумал, что нет у нас статистики относительно того, какое количество мужчин, значит, не носит волосы на голове, потому что их должно быть много. Я помню, в начале 90-х было такое время, когда, в принципе, большинство мужчин, ну, скажем так, до 40 лет, волос не носили. Была модная прическа такая, длиной 1 сантиметр, а то и меньше, да, и, в общем, все казались себе более-менее лысыми.
0: И все говорили, что это лысый. А мы это понимаем, настоящий лысый человек понимает, что это уход за своей головой, это кажется, что там, подумаешь, там выпало все. Нет, это же тщательное выбривание всего этого дела. Мы с моим близким другом Алексеем Кортневым несколько раз... Я, по-моему, рассказывал, может быть, если поправь эту байку, про в советское время, когда вождь, который на памятниках кругом был, там же было несколько вариантов памятников Ленина. Он маленький, кудрявенький, он взрослый и уже лысый стоит.
1: Взрослый лысеющий.
0: Лысеющий, да. То есть или бюст Ленина стоял, да, да. Или памятник его. И вот были халтурщики, которые ездили по всяким там колхозам. А, кстати, в Латвии тоже такое было. Не надо отворачиваться, делать вид, что этого не было. Приезжали ребята, говорят, дайте нам две штуки. У нас есть три формы, мы вам отольем любого Ленина, который вам нужен. И человек говорит, ну что тут, это, давайте нам этого, который уже взрослый, который лысеющий. И вот так получилось, они поставили, тут баня, шманя, там все такое прочее. И завтра, типа, или послезавтра открытие. И самый, ну, бдительный из них пошел, вот сверху посмотрел, смотрит, тут трещина пошла у него. И памятник не бюст, в полный рост.
1: Да.
0: И вот они, значит, ему эту, он говорит, не буду мужиков говорить, он взял, кепку слепил вот так, и она там застывала 2 или 3 дня. И говорят, вот когда открыли, ахнули, стоит Ленин, у него одна кепка на голове, а вторая в руке. Знаешь, бонус там, вам вторая кепка пришла.
1: А еще раз... У меня мелькнул вариант копилочки, но я думаю, что если была ростовая фигура, слишком большая копилочка была бы.
0: Слушай, а я не помню еще последний раз, если я долго говорю, лучше скажи что-нибудь. Я рассказывал, как в советское время фильмы про Ленина снимали, нет?
1: Ну, какие-то, наверное, да.
0: Ну, когда вот, чтобы попасть в Швейцарию, это вообще unbelievable было выехать. А так как Ленин в свое время в эмиграции коротал время, бедненький, сидел там в женевских ресторанчиках где-нибудь, ты опездничал превосходную кухню. А для того, чтобы выехать туда, они придумали. Всю внутрянку снимали в павильонах киностудии, а потом брали человека, у которого было разрешение сыграть вождя.
1: Да.
0: И с ним ехало человек 25 дармоедов, которые делали вид, что они там в Швейцарии крайне нужны. И вот они бегали вокруг Женевского озера, ну и каждый получал свои командировочные. И знаешь, как называлась вот эта вот тема поехать туда, погонять лысого? И
1: да, вот это я помню.
0: Вот, видишь, тогда, ну, видишь.
1: Слушай, ну у нас получилось, что день лысых мужчин, он фактически приравнен к Ленину, хотя Ленин был всего лишь один из этих лысых
0: абсолютно
1: мужчин.
0: Абсолютно.
1: А мы, надо сказать, лысым мужчинам чаще завидуем, чем нет, потому что, во-первых, им не надо так много уделять внимания своей внешности, не потому что он там за кожей надо меньше ухаживать, чем за волосами, а просто потому, что он всегда в зеркале константен такой, знаешь, посмотрел на себя, ну и сегодня так же, как вчера, потому что форма черепа не меняется.
0: И знаешь, еще эта тема, когда на паспортном контроле или где-то, сейчас-то все цифровое стало, говорит, а ну-ка прическу поправьте влево и вправо. А лысому человеку не нужно, он универсальный, он и так красив сам по себе.
1: И потом головные уборы. Это же счастье, когда у тебя головные уборы не зависят от того, насколько у тебя волосы отросли и как давно ты был у парикмахера. У тебя всегда, как бы сказать, постоянный радиус. Ты надеваешь ту шапку, которая тебе идет, неважно, отросли волосы или не отросли.
0: Зимой, конечно, там им посложнее. Им, когда мы уже снимаем... Ну, хорошо, не зимой.
1: Прилегает плотнее.
0: Нет, им не зимой, Леш. Ну, когда вот там уже то время, когда мы можем уже позволить себе без головного, а у них вот мерзнет. Я просто знаю категорию ребят,

0: Тускана. Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио Рокс.

0: Знаешь, почему так немножко с тоской вот сейчас вот в преддверии спортивных новостей? Потому что вчера-то нас трое было, и было бодренько, и было много про хоккей. Если вчера получилось, что вы не слушали эфир «Шизгары», много потеряли, потому что главный тренер сборной Латвии по хоккею нам тогда указывал путь в мир хоккейный не только. Спасибо Харе Витоньшу в очередной раз.
1: Но сегодня хуже не будет.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
0: Действительно, вчера подводили итоги чемпионата мира по хоккею. Еще раз горды тем, что показала наша сборная на самом деле там. Ну и про футбол пришлось говорить очень сжато, хотя было хотелось подвести итоги, естественно, Лиги чемпионов. Что-то мы сделали, что-то даже рассказали про церемонию открытия, как киллерс пели, как потом играли, как не попадали в ворота и как потом утешали капитан ПСЖ, утешал человека, которым, наверное, самый неудачный пенальти.
1: История.
0: Слушай, ну, тем не менее, вот мы говорили, что вот французы у себя дома там устроили вакханалию, весь Париж гулял. На самом деле, на следующий день гулял Лондон.
1: Просто так, подожди, из Лондона не было сообщений, что там ходили, жгли.
0: Там немножко погорело кое-что. Дело в том, что Арсенал, несмотря на то, что не сумел взять вот этот самый лигочемпионский трофей ушастый, он провел свой чемпионский парад в честь победы АПЛ спустя 22 года они шли к этому моменту. Всего в активе канониров 85 набранных очков в 38 встречах. Конечно, можно было позвонить нашему ветерану арсенальскому Игорю Степанову, но решили, пускай Игорь же сейчас с утра пораньше включил, наверное, «Шизгару», как всегда, и услышал, и уши у него загорелись, стали красными такими от удовольствия, как цвета арсенальских футболок.
1: Позвони нам, если что.
0: Да, ты знаешь, да, где мы, знаешь, где нас найти, если что. Поздравляем, опять-таки, с чемпионством. 22 года ждали. Кстати, смешной момент был, когда этот двухэтажный автобус шел над толпой, по сути дела, и вот Эдегор, капитан Арсенала, он у него пиво в руках, а ему в лобешник мяч летит. Ну, в шутку кто-то от своей кинул. Он его берет и отправляет красиво куда-то вне этого створа автобуса, и он летит и попадает аккурат в полицейского, в голову сбивает ему полицейский головной убор. Чувака, знаешь, там он говорит, ой, что я надел, и он приседает, чтобы его никто не увидел. Но в этот момент его снимает куча камер, и миллиарды людей потом это, называется, спрятался. Тоже проявил находчивость, скажем так. Ну, а насчет, там все-таки призывали толпу болельщиков не взбираться на крыши домов, мимо которых проезжала чемпионская команда. Но на пожар поехали в отель, где бабахнули петарду на радостях. Ну и не было такого, конечно, как в Париже трэша, но полицию вызывали на места там и ранений, и, в общем, несколько мужчин было доставлено в больницу. 500 полицейских участвовали в охране этого кортежа чемпионского. Ну, слушай, а вот говоря о том, что тоже вчера эту фразу можно было бросить, почему-то не сообразил сразу, ведь стадион в Будапеште, где проходил матч финальный, носит имя великого футболиста Пушкаша. Пушкаш, пушка, а у Арсенала-то на эмблеме тоже нарисована пушка. Ну и две пушки не могли выстрелить, и поэтому вот Пушкаш решил, что...
1: удивительно, как казалось бы, звезды за них, а получилось
0: за ПСЖ оказалось. Вот. Слушай, ну а вчера на Ролан-Гаррос, на один из кортов, там же открытый чемпионат Франции, тоже на теннис, ну и мы с Тизю перекидываемся, вынесли как раз вот этого самого ушастого друга. Футболисты ПСЖ приехали и вот делегировали как раз нескольких ребят, которые привезли этот кубок. Остановили, ну, это как раз было в паузе между теннисом.
1: Надо все-таки пояснить.
0: Давай.
1: Под ушастым другом Стас имеет в виду кубок.
0: Кубок.
1: Тот самый, да, приз. Не думайте, это не азиатский ежик или что-нибудь еще такое.
0: Один из футболистов ПСЖ, которого все называли ушастый друг. Кто у нас в этом сезоне ушастый друг? Да. Не вышел. Давай то.
1: Пенальти не забил, ушастый друг.
0: Наверное, да. Ну и вот, короче говоря, народ встал, попел. Не так, конечно, как в свое время на Парк де Пранс за день до этого, когда встречали у себя на стадионе, но тем не менее. Ну, а теперь про сам теннис. Определились пары четвертьфинала. Рафаэль Ходдар, испанец, с Александром Зверевым за Германию, который играет. Мешек, чех, против бразильца Фонсека. Каболи, итальянец, против Альясима из Канады. И вот, Бертини против Марио Арнальди. Два итальянца. Причем действующим победителем открытого чемпионата Франции является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участие в турнире. А вот эта итальянская сказка Бертини продолжается. Несколько лет назад ему предсказали, как свое время Бублику, казахскому теннисисту, сказали, все, ну, наверное, устаем. Он говорит, ну, наверное, устал. Потом собрался, что-то починили в консерватории. И смотри, какой камбэк на Ролан-Гаррос пришелся. Продам хотя бы чуть-чуть. Первая ракетка мира Арина Сабаленко высказалась о возвращении 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира 44-летней американки Серены Уильямс. В большой теннис. Она сказала, что будет рада сыграть против нее. Она говорит, фантастическая, с нетерпением жду возможности ее увидать. Напомним, ранее стало известно, что Уильямс возобновляет карьеру на турнире в Лондоне, который стартует сразу после Ролан-Гарроса с 8 по 14 июня. Ну а вот здесь, во Франции, после вылета Иги Швёнтек, именно Сабаленко является главным фаворитом женского турнира. Кстати, единственная она обладательница турнира «Большого шлема», которая еще остается в борьбе. Ну и... Наоми вчера Осака проиграла ей. Опять-таки перформанс при выходе на корт. Опять-таки вот эта трансформация одежды. Ну, красиво, правильно? Париж, мода, духи, Ролан-Гаррос. Ну, наверное, все.
1: Ну, давай добавим еще событий, которые происходят в Риге, да, потому что в Риге с 99-го года проходит международный чемпионат по спортивной гимнастике среди ветеранов.
0: А мы же знаем, что бывших спортивных гимнастов не бывает.
1: Да, и вот этот Latvian Veterans Open, он в этом году юбилейный, 25-й турнир. 50 участников, 20 женщин, 30 мужчин из самых разных стран. Возрастной диапазон потрясает. Самому молодому 26, самому старшему 79.
0: Ого!
1: Ну, а среди там немножко поуже, от 30 до 66. В общем, как бы не только зрелище, не только там тряхнуть, что называется, стариной, в хорошем смысле слова, но и обсудить развитие спорта и так далее.
0: И если там твой киндер занимается как раз спортивной гимнастикой и думает, насколько меня хватит в этой спортивном мире, вот приведите его туда или ее туда и посмотрите, что творят те люди, которые когда-то были украшением сборной той или иной страны.
1: Потому что не соцсетями едиными. В прошлом году по соцсетям разлетелось выступление возрастного спортсмена на этом Latvian Veterans Open. Ну а в этот раз можно все-таки прийти, будучи осведомленными, и посмотреть своими глазами. 6 июня в 2 часа дня в Рижской гимнастической школе по адресу Мейера 62
0: пройдет. Вот такие у нас спортивные новости, хотел сказать, и вчерашние, и сегодняшние, и даже, по сути дела, пятничные. Завтра в это время опять поговорим о спорте.
2: Выше, дальше, громче. О спорт! Ты

0: Радио Рос. Латвия. Реклама. Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Шискара.
3: Решим все, кроме погоды.

0: 44 минуты. Это утро вы в очередной раз проводите с Радио Рокс. Это Шизгара. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Да, меня Алексей Титов.
0: Только что наш близкий друг Макс Леонидов в очередной раз напомнил о древнейшей профессии. Сегодня Всемирный день блудниц, если что, кто-то отмечает сегодня. Я имею в виду, там отмечают. У нас-то не отмечают, у нас же нет профсоюза, который контролировал бы и курировал.
1: Я, кстати, не в курсе, а может уже есть.
0: Думаешь, да?
1: Надо выяснить.
0: Слушайте, ну мы о культуре должны в этот момент не только о поводах сегодняшнего дня говорить, сами-то и занимаемся этим.
2: Культурный слой.
0: Итак, 2 июня. В мире люди одной ногой уже в отпусках находятся. Кое-кто думает о перемещении в пространстве. Мы, кстати, напомним об этом, потому что с нами наши партнеры. Ну, а еще кто-то в этот момент, артисты театров, думают о том, что скоро сезончик так же. И я занимаюсь садом, огородом, поскольку сегодня Всемирный день еще садоводов, без огородников.
1: Да, и похлопываю себя по лысине, потому что сегодня день лысых.
0: Кстати,
1: мужчин, обрати внимание, почему-то, да? Как бы девушки здесь... в стороне.
0: Многие творческие личности, кстати, с такой прической и щеголяли, и щеголяют. Но кто-то успел что-то знаковое совершить в мире культуры именно 2 июня.
1: В 1842 году вышел в свет первый том романа Гоголя «Мертвые души», которую автор сам назвал поэмой. Ну и такого, наверное, другого произведения нет. Почти все имена героев, которого стали бы нарицательными.
0: Это факт. Знаешь, когда человека там в очередной
1: что-то
0: раз...
1: Что-то как коробочка.
0: Коробочка. Выкинуть ничего не можешь пойти. Или там... Маниловщина. Да. Ноздрев!
1: Про Собакевича.
0: Да.
1: Кого мы еще помним?
0: Ноздрева.
1: Ну, да и ладно. А кто еще там остался? Бобчинский с Добчинским.
0: Именно эти оба-два. Слушайте, ну, давайте, как мы сегодня вспоминали, что в 1953 году народ прильнул к телеэкранам. Чаще всего тогда были черно-белые, потому что немного людей могло похвастаться цветным телевидением. Да и передача вряд ли тогда была в цветном изображении. Я могу ошибаться. Коронация королевы Елизаветы II стала первым крупным международным событием, которое транслировалось по телевидению, причем на многие-многие страны. Поэтому то, что мы потом с вами пересмотрели в сериале «Корона», кстати, где не используется ни одного документального кадра, потому что там все реконструировано, на самом деле-то в «Короне»-то все было. Ну, а вот оригинал, он всегда присутствует.
1: Нам уже тут пишут, что Бобчинский с Добчинским — это ревизор, мы знаем. Но ревизор же, в конце концов, Гоголь, поэтому персонажи Гоголя, которые стали нарицательные. В 1956 году, 2 июня, вышел в прокат фильм «Ромма. Убийство на улице Данте», который стал кинодебютом будущих безусловных звезд Михаила Казакова, Валентина Гафта и Иннокентия Смоктуновского. И на самом деле, вот для Смоктуновского крошечный эпизод, с которым он был занят, стал настоящей мукой. Он начинал запинаться, никак не мог пройти даже пробы. И из 15 испорченных дублей ассистент предложил Рому найти замену, может быть. А Ром как-то умудрился разглядеть талант и говорит: вы не понимаете, у него просто не получается. Но неужели вы не видите, насколько он талантлив? Ну, а в общем, примерно то же самое случилось с Гафтом, насколько я понимаю.
0: Вот абсолютно. И, знаешь, а учитывая то, что тогда пробы проводились не на цифровые камеры, а это все реально пленка, которая была на вес золота. С Гафтом там забраковали, сказали, что такой скромный юноша, предназначенный для роли убийцы, вообще никак не подходит. Гафт тогда был не такой циничный и, ну, конечно, харизматичный.
1: Басовитый.
0: Ну, он мог отвернуться от камеры. Потом от волнения вообще то же самое, как по методу Смоктуновского забыть текст. И когда уже вот в эпизоде предстояло играть убийцу, режиссер тогда сказал: слушайте, на самом деле вот такие тихари, типа застенчивые с виду, а они на самом деле являются страшными убийцами. Всякий раз, когда, знаешь, такой вот... с перышком такой выбирать, сколько я зарезал, сколько перерезал. Это тогда вот уже получается Леонов, уже какая-то гротеска. А вот эти тихие такие, опять-таки к доктору Лектору возвращаясь, улыбается такой.
1: Да, кстати, да, тот, кто улыбается, как раз и вызывает подозрение.
0: Что ты улыбаешься?
1: Помнишь эту фразу «улыбайтесь, это всех раздражает»?
0: Ну да.
1: Ну, а на самом деле надо отдать должное Рому, потому что, в общем, как бы это он сумел разглядеть. А если бы верил ассистенту,
0: абсолютно,
1: не досчитались бы мы трех, по крайней мере, замечательных
0: и актеров. Когда мы сказали «Рому благодарны», это не реклама алкоголя, это воспоминания о великом режиссере. Ну и давай про девушек веселых расскажем.
1: В 1988 году Эдриан, жена Джеймса Брауна. Помните Джеймс Браун, да, который «Make it funky» и так далее?
0: Нет, а кто такой Джеймс Браун? Ну, у которого жена такая, Адриан, такая экзальтированная.
1: В общем, она устала бороться с придирками полицейских за постоянные нарушения правил дорожного движения, это она называла это придирками, а на самом деле то быстрее поедет, то проедет не туда, а то припаркуется не там и так далее. И, в принципе, она просто потребовала для себя дипломатической неприкосновенности. Это был единственный выход, ссылаясь на то, что мужу недавно был присвоен статус официального посла музыки соул, неважно где. Поэтому она жена посла и, в общем,
0: вот
1: так, посла.
0: Вот она решила, что она вполне адекватна. Вчера, 10 секунд украду буквально, несколько раз видел ситуацию, когда дама за рулем, дамы именно, к сожалению, были расслаблены. Милые дамы, когда вы разговариваете по телефону, даже по hands-free, вы все равно отвлечены. И с вашим менталитетом, когда вы очень важное что-то подруге рассказываете и паркуетесь за 15 метров до машины, которая стоит перед вами, народ не понимает ваших дальнейших действий. Вы же не обозначаете, вы влево, вправо. Вы встали просто до машины, следующие 15 метров. И вчера видел 4 минимум раза, когда на пешеходных переходах не затормозила именно дама за рулем. И по ее артикуляции я видел, что в этот момент она говорила по телефону. Это... Каждая думает, что это со мной...
1: Ты знаешь, надо говорить не так. Надо говорить... Девушки, вы когда говорите по телефону за рулем, вы просто плохо выглядите.
0: Ох! Вас фотографировать. Девушка классно выглядит, когда она летит в самолете, чаще всего в частном самолете. Это красиво. Ее тогда ничего не отвлекает. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Baltic Business Aviation Center. Это частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии. Да что там по Азии и Ближнему Востоку? По всем направлениям, по всему миру. И в этой компании Baltic Business Aviation Center вам подбирают оптимальный формат для перелета под ваши задачи.
1: Бизнес-джеты для деловых поездок, организация рейсов для корпоративных и, обратите внимание, спортивных команд, срочные вылеты, индивидуальные маршруты, ну и, конечно же, перелеты для отдыха и семейных путешествий.
0: При большом ассортименте самолетов. ББАЦ, вот так можно найти в интернете, помогает сэкономить самые ценные ресурсы, ваше время. Итак, еще раз, bbac.aero, так можно найти в интернете, 8 букв, или позвонить 67-668-668.
2: Культурный слой на радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» Baltic Business Aviation Center.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Доброе утро, дорожная информация. Нарушители скоростного режима поджидают на Вестора проспекте, как всегда, на своем месте. Так что будьте внимательны, не нарушайте. И всем хорошего дня.
2: Начали выпуск с сообщения от Алексея Николаева о том, чтобы не превышали и не нарушали. Это предупреждение относится не только к проспекту Вестура, потому что большой фотоглаз по-прежнему следит за вами, друзья. И этих глаз много к текущей дорожной обстановке. После утреннего максимума на 5 баллах перед 9 часами на монитор уже вернулась тройка. Это нормальный показатель. Судя по всему, дороги так и останутся в желто-зеленом секторе до начала вечернего часа пик. Посмотрим на сводку госполиции за минувший понедельник. Увидим, что несмотря на начавшиеся школьные каникулы, как следствие более легкий трафик, на количестве происшествий это пока никак не сказалось. 97 ДТП, 6 пострадавших, в том числе пешеход, велосипедист и самокатчик. Патрульные не слишком усердствовали и составили лишь 49 протоколов. Трое попались за рулем под хмельком, все они пошли по полной программе, то есть уголовное дело, штраф и выплата компенсационной стоимости автомобиля за то, что машину не конфисковали. Мы продолжаем принимать сообщения на дорожные темы по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю беспроблемного движения и отличного летнего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
0: Радио Рокс 88.6 FM. I could stay awake just to hear.

0: 70-летию выхода в прокат фильма Михаила Рома «Убийство на улице Данта», где три великих актера только свои первые шаги тогда делали в волшебный мир кинематографа, сразу почему-то куча других саундтреков вспоминаешь. И вспоминаю почему-то Ширвинта с фразой «Все в сад, все в сад». Это про нас с тобой, наверное.
1: Потому что сегодня день садовода, ну, да. День любителя садоводства, день рождения маркиза де Сада. Но тут без Ширвинта не обойтись уже.
0: Слушайте, хотим предупредить, что сейчас пожарно-спасательная служба после 10 начинает испытательную рассылку смс-ок. Это вы не волнуйтесь, ничего страшного. Это просто как бы дублирование того, что обычно делают те самые сирены. Ничего страшного, это пройдет. И завтра вернемся опять в эфир в 7 утра. Свидание здесь на частоте 88.6. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня Алексей Титов. И мы в саду.

0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Meryl Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, я бах.
2: Билеты в кассах «Билетшоу-сервис».
0: Музыка важнее всего. Радио «Рокс».

0: Reklāma. Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Bilesho-Service.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
3: Это радио, детка. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Рижским заливом 11 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Оп!

Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero

0: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курземе облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
4: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Колоссальное упущение, то, что группа «Король Шут» всегда не было денег для того, чтобы снимать клипы на наши сюжеты. Потому что это должно было быть, ну, как прилагающееся к нашему творчеству. Однозначно, визуализация. Поэтому я сейчас занимаюсь 3D-графикой, потому что я пытаюсь визуализировать наших персонажей и «Короля Шута», и «Князевских», для того, чтобы людям показывать, как я это все вижу.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

Аулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

что север, что юг, что зима, что лето, отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном и без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, слышно.

ресторанту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так,

гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого, положись на него.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Ты выпускаешь песню, и она начинает жить своей собственной жизнью. Вообще отдельно от тебя. Ты уже в этом участие не принимаешь. И люди очень часто находят в твоих текстах новые слои, новые смыслы. А я из тех людей, из тех артистов, которые читают постоянно комментарии на разных ресурсах. И я порой даже открытия сам для себя делаю в своих же собственных текстах. А то, что я вроде как не закладывал, а оно там есть.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио Рок. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курземе облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Дилера Вагапова, группа «Мураками».
1: Мне в детстве всегда казалось, что все умрут, а я останусь, как в фильме говорится. Мне прям казалось раньше, что вот как «Я легенда», это будет со мной. И в тот момент, когда началась пандемия, я подумала, все, началось. Все начнут сейчас умирать, я буду одна. Надо с этим как-то смириться. И для меня это было таким страшным моментом. Я сначала забилась, я грустила, потом переживала, потом, значит, решила, что все, это значит знак заканчивать и чем-то другим заниматься. Извинилась перед ребятами, сказала, что, ребят, ну все, вы же понимаете, концертов нет, надо там, пытайтесь каждый выжить, кто как может. И через, на следующий день я позвонила Раилю и сказала, Раиль, может, альбом напишем? И тут же наш прекрасный директор, который сидел со мной рядом, вдалеке, она кричала, да, есть 5 дней.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Юрмала, лето. 3 вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Зентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Я отключил телефон.

0: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Reklāma. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет там берегами, где нас нет.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курзаме облачность усилится, возможны грозы. Ветер южный слабый, у моря порывистый. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах вдоль побережья на несколько градусов ниже. В Риге переменная облачность с небольшой вероятностью кратковременных дождей. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
2: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух.
1: Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи».
2: Первые свои студии, которые мы собирали именно там еще в студенчестве, что-то на коленках, что-то потом делали, какие-то советские небольшие агрегаты покупали, что-то сами паяли, вот подбирали микрофоны, шнуры, сами исследовали, учебников никаких не читали, тогда не было еще таких серьезных учебников по звукозаписи для рок-музыки. Поэтому все на собственном, так сказать, опыте проверялось. И нестандартные решения различные применялись, когда, например, ну нет у тебя помещения, чтобы вот качественно записать барабаны. И тогда вот это помещение, которое гудит, так сказать, и звенит, оно становится фишкой звукорежиссура. Вот барабаны пускай будут в этом альбоме такие. Кому интересно, послушайте альбом «Второй фронт» Агаты Кристи. Там просто в каменном мешке записаны барабаны. И это стало фишечкой этого альбома.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Многие летние дни оказываются очень жаркими. Именно поэтому водителю стоит брать с собой в дорогу бутылку с минералкой или простой питьевой водой. Тогда у автомобилиста и пассажиров будет возможность вовремя утолить жажду и защититься от обезвоживания. А вот забывать бутылку с жидкостью в салоне автомобиля нельзя. Такая оплошность может привести к очень серьезным последствиям. На горлышке бутылки, часами лежащей на сиденье в душном салоне машины, может появиться немало опасных микроорганизмов. Пить воду из такой емкости не рекомендуется. Однако многие водители и пассажиры, не знающие об этой опасности, нарушают правила, а потом сталкиваются с проблемами со здоровьем. Более того, забытая в автомобиле пластиковая или стеклянная бутылка с минералкой может превратиться в настоящую лупу. Не исключено, что емкость сфокусирует солнечные лучи. Итогом может стать пожар в машине. Лето – это не только шашлыки и отпуска, но и сезон спортивных машин, мотоциклов без глушителей и водителей, которые решили, что звук – это стиль. Особенно ночью, особенно в спальных районах. Реакция властей в разных странах понятная. Громко – плати. Во многих европейских городах уже введены усиленные штрафы за превышение допустимого уровня шума от транспорта. Ну а в некоторых установлены специальные шумовые камеры, которые фиксируют не скорость, а именно уровень децибел. Сработало, прилетает штраф по почте. В некоторых местах сумма может доходить до 200-300 евро, особенно если речь идет о повторном нарушении или ночном времени. Ну а если нарушители еще и на мотоцикле без глушителя, то тут могут запретить движение по городу. Что это значит для водителей? Поставил прямо ток, удалил катализатор, выезжаешь громко, готовь кошелек. Устраиваешь ночные заезды, могут не просто оштрафовать, а вызвать инспекцию или даже конфисковать машину до выяснения. И неважно, хочешь ты, чтобы звучало красиво, если шумишь, значит платишь. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
3: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
5: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
6: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммиграциас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимы кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Александр Красовицкий. Группа Animal Jazz.
1: Вот у медали, да? Две стороны. Вот сторона смерти — это не жизнь для меня, это любовь. Любовь и смерть — вот это две стороны одной монеты.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министр призывает сделать сниженную ставку НДС на хлеб, молоко и мясо птицы постоянной. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Пониженную ставку налога на добавленную стоимость на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы нужно сделать постоянной, заявил министр земледелия Улдис Аугулис. Он указал, что Министерство земледелия будет настаивать на том, чтобы пониженная ставка НДС была предусмотрена также в госбюджете на следующий год и стала постоянной нормой. Мы не можем метаться, один год вводим, потом отменяем, потом снова снижаем. Нужно добиться, чтобы это стало постоянной нормой, сказал Аугулис. С 1 июля этого года пониженная ставка НДС в размере 12% будет применяться к отдельным мучным, молочным продуктам, продуктам из мяса птицы и яйцам. В настоящее время предусмотрено, что пониженная ставка НДС на эти продукты будет действовать один год до 30 июня 2027 года.
2: Про дороги.
1: ГАО «Латвийские национальные дороги» приступило к строительству пешеходного и велосипедного туннеля в Лилласте Адажского края. Во время строительных работ автомобильное движение будет организовано по временной объездной дороге, поэтому водителям рекомендуется следить за указателями. Благодаря строительству пешеходного и велосипедного туннеля у менее защищенных участников дорожного движения появится возможность безопасно пересекать Таллинское шоссе. Туннель будет находиться рядом со станцией общественного транспорта «Медзабаки» и соединит тротуары по обеим сторонам автодороги. Проект также предусматривает установку элементов безопасности дорожного движения и доступность для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В сети государственных автодорог строительные работы в настоящее время ведутся на 46 участках. Больше всего на дорогах местного значения 16, а также на 6 мостах.
2: Про погоду.
1: В первый день июня в Латвии началось не только календарное, но и метеорологическое лето, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Согласно предварительным данным, 1 июня среднесуточная температура воздуха в Латвии достигла плюс 15 градусов, и прогнозы погоды свидетельствуют, что в ближайшие сутки среднесуточная температура будет выше плюс 15. Метеорологическое лето начинается, когда 5 суток подряд средняя температура воздуха составляет не менее плюс 15 градусов, и его началом считается первый из этих дней. В прошлом году метеорологическое лето в стране началось 13 июня, а в Даугавпилсе и Резекне уже 17 апреля. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается примерно на 2 градуса теплее нормы. Лето в целом также прогнозируется теплее, чем обычно. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимые кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
2: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
4: Let your fighting scars heal in the sun, a bright windy day. Let your cold blades sleep in the sand, till it's rusted away.

0: «Автомонитор» на Радио Рокс.
1: В общем-то, днем с рижских магистралей и улиц «Автомонитор» никуда не уходил. Мы продолжали следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. Трафик днем стабильно держался в диапазоне от 3 до 4 баллов, и вот только полчаса назад на мониторе появилась пятерка. Однако специфика движения в нашем городе заключается в том, что при, в общем-то, нормальной средней оценке часть дорог остается в желто-зеленом секторе шкалы заторов, а где-то уже собираются красные и даже бордовые пробки. В районе перекрестка Лепаяс и Карля Ульманягатвы произошло ДТП. Достаточно сказать, что за вчерашний понедельник в городе было зарегистрировано 97 аварий. В них пострадали 6 человек. Мы продолжим тему аварийности и правонарушений, а сейчас послушаем репортаж от автоледи Кристины.
2: Добрый день. Проспект Вестура. В сторону Вацингрависа стоит переносной фоторадар. Мерит скорость. Будьте внимательны и осторожны. Всем хорошего дня.
1: Спасибо Кристине. Это сообщение она прислала пару часиков назад. Обычно устройство фиксации нарушений скоростного режима устанавливают на весь день. Так что, скорее всего, эта инфа еще актуальна. В общем, рекомендуем не разгоняться, не нарушать и соблюдать ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего летнего настроения и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Заключенный Латвией договор на строительство основной трассы Rail Baltica очень дорогой. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Заключенный Латвией с объединением компании ERB Rail GV договор на строительство основной трассы Rail Baltica очень дорогой, заявил председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО ERB Rail Матис Пайгле. ERB Rail сравнила удельную стоимость строительства насыпи по договору о строительстве основной трассы в Латвии, Литве и Эстонии. Как сообщил Пайгле, на участке МИСА, граница Латвии и Литвы, ДС-4, стоимость 1 километра трассы Rail Baltica в Латвии составляет около 16 миллионов 300 тысяч евро, что в 2,3 раза больше, чем показатель Эстонии, а также примерно на 66% больше, чем в Литве. Очевидно, в заключенном Латвии договоре удельные цены на щебень, грунт и другие основные материалы очень высоки, и государство не может себе этого позволить, подчеркнул Пайгла. Поэтому необходимо принять решение о дальнейших действиях. Первый вариант предусматривает разработку нового проекта южной части основной трассы, что займет около полутора лет. При этом перепроектирование обойдется примерно 8 миллионов евро, но потенциально позволит сэкономить 100-200 миллионов евро. Однако, объявляя новую закупку через 2-3 года, нет гарантии, что в результате инфляции мы не получим еще более высокие затраты, отметил он. Второй вариант – сесть за стол переговоров со строителем основной трассы и спросить, почему гравий, щебень и другие материалы так дороги по сравнению с соседними странами. По его мнению, необходимо договориться о разумном снижении цен, что позволило бы сэкономить столько же или даже больше.
2: Про полицию.
1: В результате произошедшего в воскресенье пожара в сарае для хранения сена в Брандской волости Смилтонского края, возможно, погиб подросток, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства «Лето». Госполиция начала уголовный процесс по факту пожара в сарае, где после тушения было найдено тело погибшего. Представитель госполиции на просьбу уточнить, был ли погибший ребенком или взрослым, ответила, что это установит экспертиза. Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. Пока не получены результаты экспертизы, госполиция не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что пропавший без вести мальчик погиб в результате пожара. Госполиция на месте происшествия выяснила, что вблизи сарая перед пожаром находились несколько подростков. В настоящее время устанавливаются личность погибшего и обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, в том числе экспертиза ДНК. В ходе расследования госполиция рассматривает все возможные версии. С учетом того, что к происшествию причастны несовершеннолетние, которые подлежат особой защите, госполиция воздерживается от более подробных комментариев. Госполиция призывает родителей еще раз обсудить с детьми вопросы безопасности во время летних каникул, когда дети больше времени проводят вне дома и нередко без присмотра взрослых. Поэтому особенно важно напомнить о безопасном поведении в различных ситуациях, в том числе о пожарной безопасности, запрете играть с огнем, петардами и другими возгорающимися предметами, а также о необходимости сообщать родителям о своем местонахождении.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Украиниксы с треком «Никто» открыли новый музыкальный час на Радио Рокс. С вами я, Владимир Тин, а рок по-прежнему жив. В этом мы убедимся в ближайшие два часа нашего задушевного общения. Всем добра, бобра и позитива. По традиции заглянем в хронику 2 мая в музыкальной истории. В 1941-м в этот день на свет появился Чарли Уоттс, один из основателей и барабанщик роллингов. По образованию графический дизайнер, участвовал в оформлении обложек некоторых альбомов. При этом есть одна забавная история. По легенде, в середине 80-х не очень трезвый Мик Джаггер позвонил Уоттсу в его гостиничный номер и спросил: «А где мой барабанщик?» Чарли побрился, надел костюм с галстуком до блеска, начищенные туфли, поднялся к Мику и, ударив его по лицу, сказал: «Никогда больше не называй меня твой барабанщик. Это ты мой чертов певец». Конец истории. До наших дней Чарли не дожил. Ушел в лучший мир без малого 5 лет назад в цветущем возрасте 80 годков. Музыка роллингов, она вечно звучала, звучит и будет звучать еще долго, в том числе на Радио Рокс. Мы сейчас послушаем открывающий трек «Miss You» из одного из самых успешных альбомов Rolling Stones «Some Girls» 78 года выпуска.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Недавно увидел цитату у певицы Шер, у которой недавно был ого-го какой юбилей. Урожденная Шерил Саркисян на днях заявила, что после 80 жизнь только начинается. Мы утверждение это оспаривать не будем, а поживем – узнаем. Пока же провожаем группу «Пикник» с треком «Парню 90 лет». Тоже, видимо, еще не возраст, и можно знатно попылить. Впрочем, в данный момент по рижским дорогам автомобили скорее не пылят, а парятся в пробках. И об этом сейчас поговорим в автомониторе. После чего нас уже поджидают группы «Танцы минус», «Марун 5», а также Гарик Сукачев с «Нитлен».

0: И напои меня водой.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Продолжаем следить за тем, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы. В прошлом выпуске «Автомонитора» было инфо о том, что на проспекте Вестура в известном месте недремлющее око следит и штрафует нарушителей скоростного режима. И вот буквально перед 5 часами вечера автоледи Кристина обновила это инфо.
2: Всем нам, автоводителям, нравится наслаждаться поездками, но также не забываем и про скоростной режим в городе, соблюдаем правила дорожного движения. Также хочу сообщить, что на проспекте Вестура в сторону Вецмагрависа стоит тренога и контролирует вашу скорость. Будьте внимательны и осторожны. Всем хорошего дня. Информация на 16:52.
0: Спасибо Кристине, что предупредила, а также за позитив. Вы тоже, друзья, не стесняйтесь, присылайте сообщения на дорожные темы по номеру 2299-4949 через WhatsApp. За минувшие полчаса трафик подрос с 5 до 7 баллов. Для начала лета и этого времени вполне нормальный показатель. Посмотрим, что будет, когда в городе начнутся новые дорожно-ремонтные работы, а они планируются. Кстати, у нас есть еще одно сообщение от водителя-экспедитора Алексея Николаева, как раз по теме, и мы его послушаем в завершении выпуска. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
3: Добрый день. Дорожная информация. Улица Бривибас в сторону центра, напротив Дайлас театра. В правой полосе ведутся дорожные работы. Небольшой участок там перекрыт, так что приходится смещаться. Во время часа пик, наверное, будут пробочки. Всем хорошего дня и удачи на дорогах.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Reklama.
4: Kaukāza dienas veikalos Maxima izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Максима, лайне канетрогто.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear.
7: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: На Радио Рок станции «Минус» с треком «Золотом». Кстати, давненько не заглядывали в курс «Золотишко». А он понемногу снижается и сейчас находится в диапазоне от 120 до 125 евриков за грамм. Каждый решает сам, куда вкладывать свои сбережения, если, конечно, они есть. А золото, оно во все времена было хорошим активом. Однако вернемся к задорным трекам «Радио Рокс». На очереди «Князь Эрик Клэптон» и «Крематорий» с треком «Яд». После коммерции и погоды.
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс». Реклама.
2: 10 июня. «Спелет Концерт Холл». «Оксимирон». «Национальность».

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимы кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
4: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Каждый боролся как может, да? Это, конечно, отчасти оттачивал, но это и ломало, это могло ломать. У меня тоже в жизни было много моментов, которые меня могли сломать, очень много. Как личность, как творческую личность, как индивидуальность, как человека со своей внутренней свободой. Посягательств на нее от социума было очень много.
1: Сказано на Радио Рокс.

0: на Радио Рокс группа «Князь» и «Человек-загадка». Ну, во-первых, люди не только загадочные, но и странные. Одни мы с вами нормальные, остальные так точно не от мира сего. Стоит только к ним присмотреться. А второе наблюдение здесь такое. Это прекрасно, когда музыканты не бронзовеют и не превращаются в памятники при жизни. Вот и группа «Князь» собирается выпустить лайв. Концертник, записанный 6 февраля в Санкт-Петербурге. К событию готовится клип на трек «Ангел и демон». По словам Андрея Князева, эмоции зрителей станут важной частью видео, особенно подпевающие группе фанаты из первых рядов. Кроме того, «Князь» подтвердил, что новый студийный альбом тоже не за горами. Его выпуск запланирован на следующий год, однако прежде выйдет несколько новых синглов. Ну что ж, ждем с нетерпением, а сейчас продолжаем вечер под задушевные треки «Радио Рокс». На очереди «Ночные снайперы», «Сплин» и «Серьга» с треком «Теплый воздух от крыш» прямо сейчас.
1: В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс».

0: Адрижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Средний возраст жителей Латвии старше 43 лет. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На начало 2026 года в Латвии проживали 1 845 тысяч человек, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средний возраст жителей Латвии составляет 43,7 года. В регионах он варьируется от 42,8 года в Рижском регионе до 46,3 года в Латгалии. На начало 2026 года 62,8% жителей Латвии находились в трудоспособном возрасте от 15 до 64 лет. Жители в возрасте 65 лет и старше составляли 22,4% населения. 14,8% населения составляли дети в возрасте до 14 лет. По сравнению с началом 2025 года численность населения сократилась на 0,83% или на 15 500 человек. Это самое незначительное сокращение населения за последние три года. В 2025 году в Латвию прибыли 13 800 человек. Это на 875 человек или на 6% меньше, чем в 2024 году. Из других стран Европейского Союза приехали 3300 человек или 24,2% всех иммигрантов. Среди них больше всего было прибывших из Германии – 739 человек. Из стран кандидатов в ЕС прибыли 3300 человек или 24,1% всех иммигрантов, в том числе 2800 из Украины. Из Великобритании приехали 2200 человек или 15,5% от общего числа иммигрантов. Из России 1500 человек или 10,9%. Из Индии 994 человека или 6,8% от общего числа иммигрантов. В то же время в 2025 году из Латвии выехали 15100 человек, что на 3820 человек или 20,2% меньше, чем годом ранее. В другие страны Евросоюза переехали 8300 человек. Чаще всего жители Латвии уезжали в Германию – 2300 человек. В страны-кандидаты в ЕС выехали – 2900 человек. В Украину выехали – 2900 человек или 18,9% всех мигрантов. А в Великобританию – 1400 человек. На начало этого года в Латвии проживали 17200 украинских беженцев. В 2025 году 7600 человек или 55,1% всех прибывших в страну – составляли реэмигранты, граждане или не граждане Латвии, а также лица с иным гражданством, родившиеся в Латвии. На начало 2026 года доля латышей в общей численности населения увеличилась на 0,3% и достигла 63,8%.
2: Про безопасность.
1: В результате проведенной во вторник проверки не сработала одна сирена тревоги. В то время как рассылка оповещений по сотовой сети в целом прошла успешно, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Из 160 проверенных сирен без сбоев сработали 159. Одна не сработала. Четыре сирены тревоги не проверялись, так как их перемещают, ремонтируют или обновляют. Всего в Латвии установлено 164 сирены тревоги.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный до 6 метров в секунду вдоль побережья, морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Местами вдоль побережья плюс 19. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Вячеслав Бутусов с треком «Берег» открыл новый час на Радио Рокс. Далее у нас продолжение истории, связанной с датой 2 мая в истории музыки. Как мы уже отмечали, в 1941-м на свет появился барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс. Ну вот уже почти 5 лет, как он взирает на нас из лучшего мира. А вот другой интересный музыкант, живой и здоровый, отмечает золотой юбилей. Полтинник стукнул Тимоти Джеймсу Райс Оксли, известному как просто Тим. Он сооснователь и участник альтернативной британской группы «Кин», где играет на клавишах, на басу, а также он бэк-вокалист, композитор и автор текстов. Кстати, Тим получил престижную премию «Ivor Novello» как лучший британский композитор 2004 года. Именно к этому периоду относится замечательный трек, который будем слушать. «Все меняются». Группа «Кин» на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: На Радио Рокс Константин Никольский с треком «В моей душе остаток зла». Как говорил герой одного всеми любимого фильма, не держи в себе, в том числе и зло. Мы же вновь выезжаем на магистрали улицы Латвийской столицы под зажигательные треки Радио Рокс. Прямо сейчас автомонитор, после чего вернемся, а впереди у нас Брайан Адамс, Чиши Компания, Мумий Тролль и Агата Кристи с треком «Сказочная тайга».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Надо признать, что вечерний разъезд сегодняшний вторник получился весьма серьезным. Трафик на максимуме примерно в половине шестого превысил 8 баллов, а в моменте и 9. При этом средний уровень загруженности дорог оказался выше обычного уровня для этого времени на 37%. В общем, все договорились и куда-то поехали. Скорее всего, виной всему хорошая погода, и во многом поток сдерживают места дорожных работ, которые раскинулись по всему городу. Напомним, что со вчерашнего дня начались работы на Юрмалас-Гатве перед перекрестком с улицей Золитудас и проспектом Курзамес. Здесь будет отдельная полоса для левого поворота в сторону переезда для тех, кто движется из Иманты в Золитуде. А движение по Юрмалас-Гатве уже перекрыто для всех, кроме общественного транспорта. Объезд организован по улице Зентенес, бульвару Аньеймуджас и проспекту Курзамес. Кстати, работы здесь продлятся все лето до 5 сентября. Вернемся к трафику. От 5 до 6 баллов в данный момент. Судя по всему, более свободно поедем на важных и основных магистралях лишь после 7 вечера. Я пожелаю всем терпения, и пусть вас согревает мысль, что завтра вообще лучше взять выходной. Будет солнечно и до плюс 27. При этом осадков не ожидается. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем хорошего вечера и отличного настроения в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: когда ты захочешь и когда тебе это будет нужно, у тебя всегда будет все лучшее, что есть во мне, то есть моя любовь. Именно об этом Брайан Адамс прямо сейчас на Радио Рокс. Напомню, 27 сентября канадский рокер вновь выступит в Риге в рамках тура в поддержку нового альбома, который называется по-боксерски «Держать удар». Отметим, что Брайан Адамс уже находится в Лас-Вегасе, где с 3 по 7 июня у него запланировано несколько шоу, но уже в середине месяца он переедет в Европу, где и намечен основной чёс. Мы же вернемся к музыке Радио Рокс, продолжим через пару минут после коммерции и погоды. Нас уже поджидают группы Damn Yankees, пикник и мультфильмы.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
1: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно Видземе, кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
1: Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
1: Мне кажется, самое главное, вот это банальное слово, которое всем набило уже оскомину, драматургия. Концерт не должен быть ровным, он должен быть колдобиной одним. Должно быть, я то плакать, то смеяться. Должны быть вот шторм, штормить должно на концерте.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Ну, как говорится, хороший конец, делу венец. Хотя под такой музон, как у Дэм Янкис, даже прощаться не хочется. Однако завтра, друзья, продолжим в том же духе, в том же плане и в том же разрезе. Это были два часа нескучного вечернего экшена «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. А этот час запечатают группы «Casual» и «Танцы минус».
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс. Реклама.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

Радио «Рокс». «Рокс.лв». Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой «Рокс.лв». Над Рижским заливом 19 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
2: Если чё, я пах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилл Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билеши сервис ОВ.
4: Радио Рокс.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: где нас нет.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимы кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
1: Радио Рокс 88,6.

Родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Идеальный дом на природе, около воды, лучше около какой-нибудь красивой воды или залив, который выходит в большую реку с выходом куда-то. Не на проезжей части воды, скажем так, а где-то вот укромненько. Но чтобы можно было на катере выйти и куда-то далеко пойти. И рядом с большим городом, условно, чтобы была инфраструктура близко. Можно было детей отдать в сад, в школу, но жить на природе.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Зинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: моя.
1: Радио Рокс. Только рок.
2: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер он по жизни шагал.

чуть левее наклон. Все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимы кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

не дожил. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Дождь по асфальту и проседи в небе.

ламається, саночі іде гутара, заначить.

разлук. Верится и не верится все, что случилось.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимы кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимы кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: Вдоль обрыва

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность местами, наиболее вероятно видимы кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 7 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно солнечная погода местами, кратковременные дожди и грозы, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла, местами вдоль побережья плюс 19. В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мною.

о чем вспоминать, щелкнул ключ в двери, оборвав разговор. Старое сравнение, как ружейный затвор, и вновь серое небо, холодный песок, все тот же нервный пульс колотит висок. Знаешь, если вдруг однажды исчезнет он, ты со мной, и значит, я спасен.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

呵呵。Правда, вот был армейский дружок, уехал.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

пыхнет в груди, но не согреет. Сердце